0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, сообщает РИА. Выборы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц регионов, депутатов региональных заксобраний и органов местного самоуправления. На выборах планируется открыть избирательные участки более чем в 150 странах мира, всего за границей. Задействуют свыше 300 участков. Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». В Верхней Пышме толпа неадекватных подростков напала с ножом на 17-летнего Влада. Все произошло в ночь с 28 на 29 июля. Школьник чудом остался жив. Об этом Е1 рассказала его мама Ольга. Влад вместе с другом расходились по домам. Внезапно к ним пристали неадекватные подростки, начали оскорблять, угрожать. Вскоре самый высокий из них достал нож. Сначала замахнулся, чтобы напугать, а потом ударил Влада в грудь. Его повалили и начали избивать. Друг пострадал. Нападавшего позвал на помощь взрослых, хулиганы разбежались. 19-летнего нападавшего с ножом уже задержали, пишет Е1. На Урале продлен запрет на движение грузовиков по федеральным трассам из-за жары. Ограничение распространяется на машины, у которых масса или нагрузка на ось превышают установленные нормы. Такая мера необходима, чтобы сохранить дорожное покрытие. Грузовикам запретили ездить с 10 утра до 10 вечера по трассам Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей. В Свердловской области температура воздуха заметно снизится 1 августа, в субботу днем по области плюс 21-26, сообщает «Комсомольская правда». Парусиновые кеды из 90-х вернулись в моду. Как сообщается на сайте журнала Vogue, речь идет о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, которые в прошлом были фаворитами американской актрисы Дженнифер Энистон и других знаменитостей. Они появились в начале 20 века как обувь для тенниса. Сейчас они снова популярны. По словам стилистов, такую обувь можно сочетать как с повседневными вещами, например, с джинсами, джемперами, так и с праздничными предметами гардероба, в том числе яркими платьями и юбками. Доллар на пятницу 79.86, евро 90.88.
3: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Сегодня в Екатеринбурге по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
3: Джем ФМ.

0: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Утренняя гимнастика, а именно Ярик и Маргарита, говорят тебе доброе утро.
1: Всем привет-привет, я бы даже сказал предпраздничная утренняя гимнастика.
0: Ну да, есть такое легкое волнение. А еще в этом году же перенесли День города, да. И он раньше,
1: на пораньше,
0: в самом начале августа. И от этого тоже так непривычно немножечко.
1: Да.
0: Ждем, ты пойдешь на мероприятие?
1: Ну я постараюсь, но я тоже занят кое-где, но постараюсь все-таки в воскресенье что-нибудь застать.
0: А я хочу завтра выбраться на прогулку, погулять по-хорошему. И мне кажется, погода, не знаю, что будет, кстати, с погодой, но мне кажется, она все-таки улыбнется в какие-то моменты.
1: Во всяком случае, берем с собой зонтики. Вот сегодня ехал мимо площади 1905 года. Преобразилась площадь, поставили там корт. Я, правда, не знаю, как этот вид спорта называется.
0: Падал.
1: Падал, да.
0: Да.
1: Там эти шары теннисные уже. Красиво все смотрится. Пожалуйста, проезжайте, проходите, смотрите, любуйтесь.
0: Ну, слушай, очень здорово, потому что многие спрашивали, что там будет интересненькое, потому что, ну, какое-то время площадь пустовала и, видимо, ждала своего корта.
1: Видим, какие-то соревнования там в эти выходные пройдут.
0: Ну, а мы сейчас расскажем, что нас ожидает в ближайшем часе. В 7.20 наша рубрика «Отзовись, порадуй», поздравим именинников. В 7.30 яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз. Ну, а в 7.50 уже позовем тебя играть в три в ряд. Сегодня классный приз — это круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».
1: И все это здесь, на Jam FM.

0: Где пробки?
1: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 1 балл на улицах Екатеринбурга. На дорогах свободно, крупных пробок нет. Небольшие затруднения на Шевской, Бакинских комиссаров Донбасской, от Тепличной до Суворовского переулка, и на Бебеля Донбасской, Бакинских комиссаров от Таватуйской до Коммунистической.
2: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, в центре города, +20 градусов. Ну что, Маргарита, вращаем барабаны и узнаем, кто сегодня из звезд празднует свой день рождения.
3: А сегодня как раз тот, кто постоянно заставлял всех вращать барабан и продолжает это делать, отмечает свой день рождения. Народный артист России, сценарист и неизменный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович.
2: Самый дорогой барабанщик в стране.
3: Да, до телевидения он работал на заводе электромонтажником и токарем, имеет лицензию пилота третьего класса, управляет самолетами и вертолетами. Является, кстати, вице-президентом Федерации бильярдного спорта России.
2: Ну, везде.
3: А еще, да, из необычных его увлечений, он собирает большую коллекцию словарей, энциклопедий и монет.
2: Ничего
3: вот
2: себе.
3: Такой вот
2: какой
3: необычный
2: разносторонний
3: человек.
2: Да, и
3: классный.
2: У нас, оказывается, Леонид Аркадьевич. Здорово. Кто еще?
3: И еще одна именинница у нас сегодня есть. Это писательница Джоан Роулинг, создательница волшебного мира Гарри Поттера. Джоан начала писать свои первые сказки и рассказы уже в возрасте 6 лет. Свои детские истории она сочиняла для младшей сестры Дианы и сама же их ей пересказывала. Знаменитая идея о мальчике-волшебнике родилась во время долгой поездки на поезде из Манчестера в Лондон. Ручки у нее под рукой не оказалось, просить ей как-то было не очень удобно, поэтому все детали сюжета она запоминала в уме. Рукопись «Философского камня» отвергли 12 издательств. Ну, это такая знаменитая история.
2: Да. Угу.
3: Прежде чем крошечный издательский дом Блумсбери согласился ее напечатать. При этом журнал Forbes назвал ее первой писательницей-миллиардером в мире. Но позже она выбыла из этого списка, потому что она любит заниматься благотворительностью так усердно, что более 100 миллионов долларов потратила на благотворительность.
2: Какая молодец.
3: Да.
2: А мы, в свою очередь, хотим поздравить всех, кто отмечает сегодня день рождения. Также хотим всех поздравить с наступающим днем города, екатеринбуржцев, гостей столицы. В общем, с наступающим праздником вас.
0: Джем!

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Через пару минут на ЖМФМ. Яркие заголовки. Рита, о чем пойдет речь в этом часе?
1: Расскажу про школу для электросамокатчиков, которая стартует уже сегодня.
0: Ух ты, наконец-то.
2: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 6-2-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: Кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
9: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватил сейсморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Рита, рассказывай.
9: В парке Маяковского с 31 июля, то есть с сегодняшнего дня, по 2 августа будет работать школа для электросамокатчиков и других средств индивидуальной мобильности. Проект должен снизить число инцидентов с электросамокатами и другими мобильными устройствами, тем самым сделав городские улицы более комфортными и более безопасными для всех.
8: Наконец-то! Как интересно будет учить там змейка, вот это все. Как там,
9: сейчас все расскажу. Ты думаешь, параллельная парковка, там заезд в гараж, такого я думаю, что
8: не будет.
9: Да, все попроще. Программа обучения построена по принципу, кстати, автошколы, сочетая теорию и практику. На лекциях участникам напомнят ключевые пункты ПДД, касающиеся электросамокатчиков и других средств индивидуальной мобильности, и разберут зоны повышенного риска. Ну, там участки возле школ, тротуары с плотным пешеходным потоком, пешеходные переходы, например, что нужно спешиваться, да. На практических занятиях инструкторы уже покажут, как безопасно преодолевать типичные городские препятствия. Ну, например, лежачих полицейских, бордюры, резкие перепады высот. Занятия будут бесплатными.
8: Ну вот,
9: присоединиться к обучению смогут все желающие старше 18 лет. Предварительно какая-то регистрация не нужна. Ну, то есть все для вас, электросамокатчики. Учебная площадка развернется напротив детской железной дороги. На сайте парка Маяковского можно посмотреть подробное расписание.
8: Ну, хорошая идея, считаю. Даже
9: отличная.
8: Классная идея, отличная.
9: Да. Все ради безопасности.
8: Да, ну, будем надеяться, что меньше станет всяких разных происшествий.
9: Круто же!
8: Здорово. Это были яркие заголовки на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
9: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр» Парацельс. По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25-27 градусов. Также к этому часу в Реже плюс 18, в Ревде плюс 16, в Краснотуринске плюс 20.
10: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
11: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
10: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ошибся, блин!
1: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Прямо сейчас гороскоп на Jam.fm на сегодня, на 31 июля, на пятницу.
2: Итак, Овен, держись подальше от токсичных людей.
1: Телец, найди причину тревоги, станет гораздо легче.
2: Близнецы, друзья могут приятно удивить тебя неожиданным сюрпризом.
1: Рак, день отлично подходит для общения и новых знакомств.
2: Лев, проведи эту пятницу вне дома, например, в парке.
1: Дева, не участвуй в рабочих сплетнях.
2: Весы, заверши начатые дела, чтобы освободить место для нового.
1: Скорпион, сегодня ты сможешь закрыть важный денежный вопрос.
2: Стрелец, небольшой перерыв поможет восстановить силы.
1: Козерог, вдохновение будет сопровождать весь день, используя этот импульс.
2: Водолей, посети публичное мероприятие.
1: Рыбы, удели внимание близким, они это оценят.

0: Где пробки?
1: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Норильской ЖД переезда до проезжей, также на Серафиме Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Халтурина от Технической до Полихинской. Много машин на Патрисовом Мумбе, Зенитчиков от Военной до Палисадной и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
0: 102.5. Jam FM.

7:51 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Совсем скоро начнем играть в нашу игрушку «Три в ряд» на Jam.fm. Сегодня победитель получит сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Приз очень вкусный, аппетитный, поэтому рекомендую принять участие. Для того, чтобы это сделать, нужно отправить любимый смайлик на наш номер в Макси, +7 932 020 102 5. Торопись!

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Правительство продлило запрет на экспорт бензина. Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года до конца января 2027, сообщила пресс-служба Кабмина. Суд арестовал Александра Риверука, обвиняемого в избиении академика РАН Никиты Зезина, который через 2 недели после избиения скончался в больнице. Риверук отправлен в СИЗО до 26 сентября, сообщает портал 66.ru. Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге открылся центр психолого-психотерапевтической помощи, куда могут обращаться участники СВО и их семьи. Центр работает на базе областной клинической психиатрической больницы, сообщает «Е1». Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, сообщает РИА. Выборы пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц регионов, депутатов региональных ЗАГС-собраний и органов местного самоуправления. На выборах планируется открыть избирательные участки более чем в 150 странах мира, всего за границей задействованы свыше 300 участков. Знаменитый голливудский актер Бен Аффлек стал победителем телешоу «Кто хочет стать миллионером» на телеканале ABC. Он выиграл $1 миллион и пообещал отправить выигрыш на благотворительность. Доллар на пятницу 79.86, евро 90.88.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Джем-ФМ. Джем-ФМ.

0: 8:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Начинаем нашу музыкальную игрушку «Три в ряд» на Jam FM. Сегодня разыгрываем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Знакомимся с нашей очаровательной участницей. Сегодня с нами играет Ольга. Ольга живет в Березовском, прямо сейчас едет в юго-западный район на работу. Работает она в торговой компании специалистом по продвижению продукции. Оля, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Оля, привет, ты за рулем сама?
1: Да, конечно.
0: Сколько времени тратишь на дорогу? Такое большое расстояние тебе приходится преодолевать каждое утро.
2: Через весь город или как-то в объезд?
1: В объезд. Ну, от 40 до 50 минут.
0: А на обратный путь сколько тратишь?
1: Также примерно.
0: То есть удается тебе избежать пробочек?
1: Стараюсь.
0: Хорошо, отлично. Успел уже позавтракать?
1: Да.
0: Что у тебя было на завтрак сегодня? Рассказывай.
1: А на завтрак был бутерброд очень вкусный и кофе с молоком.
0: Классно. А это что за такой вкусный бутерброд? С чем обычно предпочитаешь? Все расспрашиваю подробно.
1: Гренки, ветчина и сыр плавленый.
0: Ну это действительно очень вкусно. Слюнки у нас уже текут, и пока они не потекли окончательно, будем начинать нашу игрушку. Ну что, расскажу правила. Ярик прямо сейчас поставит для тебя три отрывочка из разных песен, и твоя задача — угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь сертификат на пиццу. Но если вдруг немного растеряешься, то уже разыграем приз среди тех, кто пришлет правильные ответы в наш мессенджер Макс. Готова?
1: Да, конечно.
0: Сначала слушаешь, а потом уже дашь все ответы. Договорились?
1: Хорошо.
0: Ну все, поехали.

0: Все?
1: Ну что, давай называй.
2: И все угадала.
0: Молодец. Называй, называй.
3: Звери, Ольга Бузова и Ваня Дмитриенко.
1: Ну, красотка, молодец. Получаешь ты свой заветный сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Поздравляем!
3: Ура! Спасибо!
4: Джем FM 102.5. Утреннее Джем Настика. Не спи.

0: Реклама.
1: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
2: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
3: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 8 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы проезжие от Губахинской до Укромного переулка, также вторая Новосибирск от Умельцева до Палисадной, Халтурина от Технической до Полихинской. Много машин на Егоршинском подходе Шевской, от улицы Отдыха до Промышленного проезда и на Патрисовом у Зенитчиков от Военной до Палисадной.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Ну что, уже завтра наш родной, любимый Екатеринбург отмечает День города. Праздник намечается очень интересным. Как обычно, мероприятия будут масштабными. Сегодня в теме утра мы решили тебя спросить, какое здание в Екатеринбурге ты считаешь самым красивым? Ярик, какое для тебя самое красивое?
1: Наверное, все-таки цирк.
0: Да?
1: Да. Потому что здание очень уникальное. Больше нигде таких цирков, по крайней мере, в нашей стране нет. Есть какой-то такой же похожий, но где-то в Латинской Америке.
0: Ничего себе!
1: Где-то я такого слышал, в интернете читал. Вот, а так наш цирк самый классный, самый красивый, я считаю. Тем более, его сейчас реконструируют, и мне удалось посмотреть ночью, когда испытывали новую подсветку.
0: Ой, подсветка вот там действительно замечательная.
1: Это космос просто. Вот когда его уже откроют, когда его уже сделают, когда уже начнутся там представления, допускать зрителей, вот это будет вообще супер-супер.
0: Кстати, твое любимое здание, цирк, часто же на всяких магнитиках изображено, на всяких сувенирчиках, по-моему, брелочках. Он такой символ Екатеринбурга.
1: На купюре где-то даже есть, да.
0: Что касается моих любимых зданий, их несколько. Ну, конечно, это дом Севастьянова. Для меня, мне он очень нравится.
1: Ну,
0: он
1: классика.
0: Немножко мне напоминает Эрмитаж, но все-таки что-то там такое аутентичное есть. То, что он находится, так скажем, на берегу. И это замечательные фотки с ним получаются. Классный, и он тоже классно подсвечивается.
1: Колонны,
0: кстати,
1: вот эти вот, да, своеобразные.
0: А из современных зданий я люблю здания, которые находятся на улице Горького. Практически все они такие интересные. Некоторые уже там отремонтированные, реконструированные. Некоторые новые, современные построили. Ну и, конечно, третье здание, которое мне нравится, это Ельцин-центр.
1: Ну, это уже современное.
0: Мне нравится и он сам, и сквер, который находится рядом. Все, и внутри он очень нравится, все такое там в стиле хай-тек. Как-то не знаю, сразу какое-то вдохновение начинается у тебя.
1: Ну да, здорово. Пиши ты, какие здания самые красивые для тебя в Екатеринбурге.
0: Лучшее сообщение, как обычно, наградим призом. Сегодня приз очень классный, специальный в честь Дня города Екатеринбурга. Вручим сегодня коробку мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. Отправляй свои сообщения в нашу группу GMFM ВКонтакте, отправляй в наш мессенджер Макс, +7 932 020 102 и 5. Все почитаем и обязательно вручим подарок за самое лучшее сообщение.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Прямо сейчас яркие заголовки на Jam.fm. Рита, рассказывай.
1: Ярик, ты участвовал в каких-нибудь квизах, викторинах или интеллектуальных играх?
0: Ну, до сих пор участвую, не часто, но бывает.
1: Выигрывал что-нибудь?
0: Никогда.
1: А вот актер Бен Аффлек выиграл крупный денежный приз в популярной телевикторине «Кто хочет стать миллионером», ну, в ее американской версии.
0: Ничего себе.
1: Актер продемонстрировал отличные знания и выдержку, чтобы получить максимальный денежный приз. Аффлек вместе со своим напарником успешно ответил на все 15 вопросов телешоу и верно дал ответ на финальный вопрос про индейку.
0: Так.
1: Этот триумф принес команде заветный $1 000 000, который будет полностью направлен на благотворительность. Самое интересное, что Аффлек покорил миллионный вопрос почти ровно через год после того, как его лучший друг Мэтт Дэймон одержал аналогичную победу в этой же телевикторине.
0: Интересно. А подсказки он использовал? Там помощь зала, звонок другу?
1: Интересно.
0: Мэтт Дэймон. Мэтт, привет!
1: Помоги по старой памяти.
0: Мэтт, I need help.
1: Примерно
0: здорово.
1: Так могло быть. Я не знаю, игру не смотрела. Но круто, что актеры такие эрудированные.
0: Вообще, не только, как сказать, талантливые и красивые, еще и умные. Это были яркие заголовки на Jam.fm.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 8:33 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, дождь и гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25-27 градусов. Также к этому часу в Первоуральске плюс 18, в Полевском плюс 20, в Асбесте плюс 18, в Туринске плюс 21 градус.
2: Реклама.
3: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
4: Здравствуйте, Селосео.
3: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
4: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
2: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
5: Осервис Торг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Не знаю, Ярик, как у тебя, у меня уже вовсю предпраздничное настроение. Ведь 1 августа Екатеринбург празднует свой день рождения. И мы не смогли удержаться и в теме утра спрашиваем тебя, конечно же, про Екатеринбург. Какое здание в нашем городе ты считаешь самым красивым? Спасибо, что пишете сообщения. Кстати, присылайте фотки. Некоторые присылают фотки очень красивые, и ты начинаешь гордиться еще больше своим городом. Ну что, почитаем?
1: Маша нам пишет. Часовня Святой Екатерины. Рядом с фонтаном каменный цветок. Для меня одно из самых красивых зданий Екатеринбурга. Помню, как в школьные годы участвовала в конкурсе рисунка на открытом воздухе в центре города. Среди множества городских пейзажей взгляд сразу зацепился за ее изящный силуэт. Так сильно она меня вдохновила, что я изобразила ее. И неожиданно для себя выиграла гран-при и в награду получила поездку в Артек. Теперь каждый раз, когда прохожу мимо часовни, вспоминаю о беззаботных днях, проведенных на побережье Черного моря. И рисунок приложила нам Маша в группе ВКонтакте.
0: Очень круто. Вот так бывает. Да. Красивое здание принесло победу в конкурсе.
1: Рисунок такой оригинальный еще.
0: Маш, ты молодец. Круто придумала.
1: Супер.
0: Вера написала: однозначно дом Севастьянова. Вера, поддерживаю. Была на экскурсии внутри. Хотелось рассматривать весь интерьер очень внимательно. Особенно впечатлили кожаные плафоны, люстр и вид на плотинку сквозь стрельчатые окна. Я, кстати, ни разу не была
1: вот
0: внутри.
1: Да, тоже хочу побывать. Кожаные люстры. Это интересно.
0: Но, кстати, моя знакомая была там на одном из мероприятий и тоже была под большим впечатлением.
1: А можно прийти, да, зайти прямо на экскурсию?
0: Видимо, да.
1: Здорово.
0: Нужно сходить.
1: Алена нам пишет. Небоскреб Высоцкий. Сверху на крыше здания есть смотровая площадка. Виды с такой высоты на город потрясающие. Соглашусь,
0: это правда.
1: Я там был несколько раз.
0: Да. Маша пишет: считаю самым красивым зданием в городе старый железнодорожный вокзал. Каждый раз, как проезжаю мимо, всегда рассматриваю его, как будто хочу увидеть что-то новое в нем. Завораживает его вид, цвет, красота, маленькие окошечки под крышей и балкончики на крыше, арка при входе и вообще стиль постройки. Наверное, слов не хватит, чтобы описать его красоту.
1: Да.
0: Маш, спасибо тебе за это сообщение. Действительно, иногда ты просто даже уже не замечаешь, ты живешь в этой красоте, просто проезжаешь мимо, и для тебя все нормальным становится, обычным, рутинным.
1: Ну да.
0: А когда вы начинаете описывать, да, вот эти здания, сразу, да, и вокзал у нас классный, и еще там многие, да, здания.
1: Да, действительно, вот старый ЖД вокзал, он там же еще и музей.
0: Да, есть,
1: но
0: можно
1: он
0: сходить.
1: Такой, какой-то как игрушечный, такой классненький. Здорово, да.
0: Много деталей. Пиши и ты про свое любимое здание в Екатеринбурге, какое ты считаешь самым красивым. Пиши в нашу группу JamFM ВКонтакте, пиши в наш мессенджер Макс. Все почитаем, за лучшее сообщение вручим приз. Сегодня он очень вкусный. Это коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3.

0: кофе с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Лето в разгаре. А цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
5: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55.
9: Телефон рекламной службы Jam.fm.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam.fm.
11: Где пробки?
12: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Донбасская, Бебель от Никольской переулка до Таватуйской, также Березовский тракт от Трудовой до Барьерной, Халтурина от Технической до Полихинской. Много машин на Губахинской, проезжей от Мурзинской до Укромного переулка, также на Малышева от Репина до Сакаеванцети. На Патрисулуму Бузничек в Твоенной до Палисадной. Самое большое затруднение на Егоршинском подходе Шевской от улицы отдыха до промышленного проезда. Длина пробки 2,5 километра, время проезда 15 минут.
9: 102,5 Jam FM.
13: Все мы изначально.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Совсем скоро уже начнем играть в «Мальчики-девочки» на Jam.fm, в нашу любимую интеллектуальную битву. Сегодня разыграем пару пригласительных на фестиваль волшебников категория 6+. Если ты хочешь получить эти пригласительные, то скорее присылай любимый смайлик, можешь какой-нибудь магический, загадочный, на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 5. В игру, как обычно, мы зовем и мальчиков, и девочек. Вперед!
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

пока котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Пицца, жака, жука, пицца.
1: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Новости.

0: сказал Трамп. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции и жителям ДНР и ЛНР 14 автомобилей и более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Департаменте информполитики. Помимо фонда ветераны СВО, в отправке гуманитарной помощи приняли участие правительство Свердловской области, региональное управление Федерального агентства по управлению госимуществом и неравнодушные уральцы. 30 июля партию гуманитарного груза также отправили из Екатеринбурга. Это были 3 фуры общим весом 60 тонн, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге 2 подростков на электросамокате сбили 77-летнюю женщину на тротуаре. Удар был такой силы, что пенсионерка потеряла сознание. Прибывшая скорая забрала ее с множественными травмами. У пострадавшей перелом кисти, разорванная губа, сотрясение. Это только первичный диагноз. Пострадавшей потребовалось 2 операции. Она до сих пор в больнице. Дочь женщины уже написала заявление в полицию. ГАИ проводит проверку. Мэр Кушвы, над которой месяц назад пронесся смерч, ушел в отставку. Глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин принял решение покинуть пост по собственному желанию. Слепухин руководил округом с 2013 года. Напомню, мощный ураган прошел по Кушве и ее окрестностям вечером 22 июня. Стихия повредила более 130 домов, 25 автомобилей. Губернатор Денис Паслер пообещал, что жилье кушвинцев будет восстанавливаться за счет бюджета. Напомню, за последние 2 недели в отставку ушли еще 2 мэра. Глава Первоуральска Игорь Кабец и глава Невьянска Александр Берчук. Детей перестанут вписывать в загранпаспорта родителей. Изменения начнут действовать со следующего года в связи с принятым федеральным законом. Он отменил госпошлину за внесение записей о детях. Также, по данным МВД, в последнее время европейские страны отказывали во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых не было собственного загранпаспорта, даже если они были вписаны в документ родителей. Ранее выданные паспорта с отметками о детях действительны до окончания их срока действия. Доллар 79.86, евро 90.88.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 9:10 в Екатеринбурге, в центре города, +23 градуса. Начинаем игру «Мальчики и девочки» на Jam.fm, нашу легендарную битву. Сегодня разыграем пару пригласительных на фестиваль волшебников категория 6+. А пока знакомимся с нашими участниками. За девочек сегодня играет Наташа, она из Екатеринбурга, педагог. Сейчас, правда, находится в отпуске, как и многие педагоги, и сейчас на даче. Наташа, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: В честь Дня города, завтра уже он отмечается, мы спрашиваем в теме утра, какое здание в Екатеринбурге ты считаешь самым красивым? Хочется спросить у тебя, какое?
1: Ой, мое самое любимое — дом Севастьянова.
0: Угу. Ой, замечательное здание. А расскажи, планируешь ли ты пойти на мероприятие на День города?
1: 50/50.
0: Как пойдет, в общем?
1: Думаю, все.
0: Хорошо. Играешь ты с Александром. Александр тоже из Екатеринбурга, прямо сейчас едет на работу. Он занимается монтажом окон. Александр, привет.
2: Здравствуйте.
0: Саш, ну расскажи, а у тебя какое здание самое красивое в Екатеринбурге?
3: Самое любимое.
0: Да.
2: Пашня сеть.
0: Угу. Ой, тоже, да, самое высокое считается.
3: Самое-самое, выше, чем высотки, на самом деле.
0: Так, а ты планируешь пойти на мероприятие в честь Дня города?
2: Тоже еще пока не знаю. Наверное, я пойду.
0: Ну вот, что мы точно знаем, это то, что игрушка прямо сейчас уже начнется, но пока расскажу правила. Каждому из вас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Ярик готовил вопросы для Наташи, я готовила вопросы для Саши. Все очень просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз. Ну что, давайте будем начинать?
3: И по традиции первый вопрос у нас для девочек. Наташа, скажи, пожалуйста, из какого металла обычно изготовляются гвозди? Из стали или из меди? Ну,
1: из
3: 2 варианта.
1: Стали.
3: Правильно. Из меди изготавливаются, но редко для специальных работ. Молодец, правильный ответ.
0: Следующий вопрос для Саши. Саша, пирсинг индастриал – это пирсинг уха или пирсинг брови?
2: Брови.
0: Нет, это пирсинг уха. Хрящик прокалывают.
3: Так, 1-0. Девочки у нас впереди. Второй вопрос у нас для Наташи. Какого транспорта в Екатеринбурге больше, трамваев или троллейбусов?
1: Трамваев.
3: Да, трамваев 400 с лишним, а троллейбусов всего 250 штук. Но растет численность, растет, что тех и других. Молодец.
0: Саше нужно отвечать. Прыжок сатэ в балете – это прыжок с приземлением на одну ногу или на 2 ноги?
2: На 1 ногу.
0: Нет, на 2. К сожалению, игрушку мы сейчас остановим, потому что у Саши 2 промаха, а у Наташи 2 правильных ответа. Саш, ты не расстраивайся, обязательно присылай нам еще смайлики, мы с удовольствием с тобой поиграем.
2: Хорошо.
0: Ну, а Наташа празднует победу! Ну что, Наталья, получаешь ты пару пригласительных на фестиваль волшебников категория 6+.
1: Да, спасибо огромное.
0: На правах рекламы. Это настоящий портал в мир магии, где сказка становится реальностью. Тебя ждут авторские номера, интерактивные шоу и трюки. Фестиваль пройдет 16 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Для зрителей старше 6 лет.
4: Джемнастика!
5: Джемнастика!
4: Джемнастика!
6: Утренняя джемнастика!

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче.
0: Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: А кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4.0+.
7: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем-ФМ». Где пробки?
10: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Бебели от пехотинцев до Таватуйской, также Халтурина от Технической до Полихинской, космонавтов от электриков до фронтовых бригад, много машин на ИКАДе от Садов до реки Решетка, на Трудовой Губахинской проезжей от Дрёвского тракта до Укромного переулка и на космонавтов от Артинской до Челюскинцев.

0: 9:25 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Продолжаем обсуждать тему утра на GMFM. Сегодня мы тебя спрашиваем, какое здание в Екатеринбурге ты считаешь самым красивым. Спасибо за твои сообщения. Пришло много очень интересных. Даже некоторые здания, оказывается, мы не знаем, что есть такие. Спасибо за фоточки. Присылайте, конечно, еще. Но пока почитаем, что еще не читали.
1: Настя пишет сразу же про несколько зданий.
0: Давай.
1: Здание театра, оперы, балета, парк за ним. Также любимая Белая башня и набережная, где сейчас УГМК-арена.
0: Ой, ну здорово, да. Оперный театр тоже у нас потрясающий. И многие, я знаю, там фотографируются.
1: Да.
0: И он тоже, кстати, представлен на многих сувенирчиках.
1: Да, и там такие ротонды классные.
0: Угу.
1: Здорово.
0: Костя написал: самое интересное здание – стадион. Спасибо, Екатеринбург, за него. И с наступающим днем рождения. Екатеринбург, процветания и развития желаю тебе. Спасибо, Костя, за поздравления. Мне кажется, действительно, наша Екатеринбург-арена, ну, очень масштабная.
1: Да, вот недавно я там был, не то что она такая, она потрясающая, она, ну, просто...
0: Впечатляет.
1: Да, да, такая здоровая, большая, супер. Олег написал такое философское сообщение нам: как ни крути, но самое лучшее здание в любом городе — это твой дом, и ты его делаешь все лучше и красивее.
0: Ну, почему бы и нет? Это тоже, тоже любимое здание и красивое. Денис пишет: считаю, что самое красивое здание в городе — это здание администрации, но есть еще интересное здание на заводской форме подводной лодки. Я, кстати, про здание на заводской не знала до этого, погуглила, посмотрела, действительно очень интересное. А что касается здания администрации, там действительно столько детальных вот этих скульптурок, его можно рассматривать и рассматривать. А еще я часто прохожу мимо, и многие там делают фоточки. Видимо, гости, даже экскурсионные целые группы там фоткаются.
1: Всегда там делают фоточки.
0: Потому что там красивая входная группа еще.
1: И шпиль.
0: Да, пиши и ты свои сообщения на тему, какое здание в Екатеринбурге ты считаешь самым красивым. Отправляй свои сообщения в наш мессенджер Макс, пиши в нашу группу GMFM ВКонтакте. Сегодня за лучшее сообщение мы вручим крутой приз. Это коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3.

0: 9 часов 30 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Через пару минут на GMFM яркие заголовки. Рита, о чем пойдет речь?
1: Расскажу про необычную сумку в виде таксы.
0: Ух ты!
2: Реклама.
3: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
4: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
5: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: «Джем ФМ».
0: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Прямо сейчас на «Джем ФМ» яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Сумка-такса покорила интернет.
0: Сумка-такса, интересно.
1: Один из брендов аксессуаров выпустил необычную модель сумки в виде таксы. Но знаешь, одно время было очень модным носить собаку свою собственную под мышкой.
0: В сумочках еще носили.
1: И в сумочках носили. И, получается, везде в кафешках можно было этих людей встретить, в торговых центрах. В общем, сейчас для этого не обязательно иметь настоящую собаку.
0: Здорово.
1: Как выглядит эта сумка? Коричневая кожа, золотая фурнитура и очень удобная ручка. Выглядит так, как будто действительно таксу можно взять с собой на прогулку.
0: Класс.
1: Но пока новинка продается только в Великобритании.
0: Здорово. Ну почему бы не развить производство? Мне кажется, это классно. Туда же можно в таксу вот что-нибудь положить.
1: Для этого и есть сумка. Для этого она и предназначена.
0: Да, если еще доработать, то нужно еще придумать, чтобы она лаяла, например.
1: Ой, уже страшно.
0: Или хвостом виляла.
1: Ну, кстати, можно и в виде других пород, в виде мопса или в виде шарпея. Представляешь, какая была бы смешная сумка со складками.
0: В виде овчарки. Здорово было.
1: Да, устрашающе было бы.
0: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр» Парацельс. По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге сегодня ожидается облачная погода, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. Также к этому часу в Рижее и Краснотуринске плюс 20, в Ревде плюс 19.
11: Реклама.
12: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
13: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
12: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
13: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
11: Yeah.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Прямо сейчас гороскоп на Jam.fm на сегодня, на 31 июля, на пятницу.
1: Итак, Овен, держись подальше от токсичных людей.
0: Телец, найди причину тревоги, станет гораздо легче.
1: Близнецы, друзья могут приятно удивить тебя неожиданным сюрпризом.
0: Рак, день отлично подходит для общения и новых знакомств.
1: Лев, проведи эту пятницу вне дома, например, в парке.
0: Дева, не участвуй в рабочих сплетнях.
1: Весы, заверши начатые дела, чтобы освободить место для нового.
0: Скорпион, сегодня ты сможешь закрыть важный денежный вопрос.
1: Стрелец, небольшой перерыв поможет восстановить силы.
0: Козерог, вдохновение будет сопровождать весь день, используя этот импульс.
1: Водолей, посети публичное мероприятие.
0: Рыбы, удели внимание близким, они это оценят.

0: где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Донбасская, Бебель от Никольского переулка до Таватуйской, также Фруманова от Чапаева до Ткачей, Халтурина от Технической до Аполихинской. Много машин на космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад, также на космонавтов от Артинской до Челюскинцев и на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
2: 102,5. Джем ФМ.

0: ближе, ближе, так близко.
1: 9:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Продолжаем обсуждать тему утра на Джем ФМ. Сегодня мы говорим про здания в Екатеринбурге, которые ты считаешь самыми красивыми. Спасибо, что пишете. Давай, Ярик, еще немножко почитаем.
2: Оля нам написала: самым красивым зданием в городе считают дом журналистов в литературном квартале по адресу Клары Цеткин, 1. Прекрасно отреставрированный памятник архитектуры. Каждый раз, проходя мимо него, думаю, как же классно было хозяину дома выходить на балкончик на втором этаже, садиться пить чай, любоваться видом на речку, даже чуток завидую. Да, вот это даже фотографию приложила нам Оля. Это вот такой деревянный домик. Ну, заходите в группу ВКонтакте, посмотрите. Очень красивый, очень прикольный.
1: Оля написала: дочь давно хотела у вас поучаствовать. Говорит, самое красивое здание – ананас. Самое вкусное здание, согласно с ней, это ананас на улице Горького.
2: Да, вот этот.
1: Уникальный и видный издалека. Так что два голоса за ананас.
2: Здорово. Сообщение пришло в стихах от Светланы. Дом Севастьянова, чудо-дворец, гордо примкнул к городскому пруду. Сделал его гениальный творец. Я полюбуюсь и дальше пойду.
1: Хорошие стихи.
2: Супер.
1: Ирина пишет: самое красивое здание Екатеринбурга, конечно же, дом Севастьянова. Очень красивый пряничный домик. Действительно, немного похож на пряничный домик. Такое все там миниатюрное. Всегда иду к нему, приезжая в Екатеринбург. Весь центр красивый. Поднималась на Высоцкий, смотрела на город с высоты. Самый крупный город на Урале. Ну, круто, что вы так пишете. Прям гордость такая берет.
2: У меня мурашки аж почему-то, да.
1: Есть такое сегодня. Пиши и ты про свое самое красивое здание в Екатеринбурге. Лучшее сообщение, как обычно, наградим призом, а сегодня он очень вкусный и очень такой масштабный. Это целая коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. Отправляй свои сообщения в нашу группу Jam FM ВКонтакте, пиши в наш Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Лучшее сообщение получит приз.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие, бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Режим угрозы беспилотников также объявлен в соседних регионах Челябинской области, Башкортостане, Пермском крае. Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Как передают РИА, об этом заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он в четверг принял участие в работе молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области и напутствовал там молодогвардейцев, добровольцев СВО перед отправкой на передовую. Медведев подчеркнул, что решение об участии в спецоперации принимается непросто, несет риски, но подчеркивает настоящую любовь к родине. Единственное, что я хотел бы вам сказать, берегите себя, нам нужна победа, но не любой ценой, подчеркнул Медведев. В Верхней Пышме задержали подозреваемого в нападении с ножом на подростка. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга. По версии следствия, вечером 29 июля во дворе дома на улице Машиностроителей подозреваемый из хулиганских побуждений нанес ранее незнакомому подростку несколько ударов бытовым ножом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, задержанный воспитывается в неполной семье, состоит на учете в медучреждении. Это не первый его криминальный эпизод. В Екатеринбурге готовят проект развития исторического сквера. Там появятся новые арт-объекты, зоны для отдыха и спорта, системы архитектурной подсветки. Центральным элементом проекта может стать иммерсивное светомузыкальное шоу с использованием фонтана, художественной подсветки исторических зданий и голосового сопровождения. Шоу будет состоять из трех актов, будет посвящено истории Екатеринбурга. Представление расскажет об этапах развития города с 18 до 20 века. Пока проект на этапе разработки, в следующем году состоятся публичные слушания, пишет «Комсомолка». Российские хоккеисты пропустят чемпионат мира следующего года. Международная федерация хоккея не допустила до турнира все сборные России. Решение касается взрослых, молодежных, юниорских команд, как мужских, так и женских. Ограничения в отношении российских хоккеистов действуют с 2022 года. В федерации заявили, что продлили запрет из-за сохраняющихся вопросов безопасности и спортивной честности. Доллар 79,86, евро 90,88.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 21 градус. По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ». Где пробки?
5: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоят улицы Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской, также Халтурина от Технической до Полихинской. Восточно от Большакова до Декабристов. Много машин на Космонавтов, от машиностроителей до Фронтовых бригад. На Трудовой Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
3: 102.5 Джем FM.

0: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Подводим итоги темы «Утро» на GMFM. Сегодня мы обсуждали, какое здание в Екатеринбурге ты считаешь самым красивым. Уже завтра Екатеринбург празднует свой день рождения, и в честь этого события мы на GMFM приготовили особенный подарок. Победитель сегодня получит коробку мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. Но пока еще немножко потянем интригу и почитаем.
1: От Кристины пришло сообщение. Кто бы что ни говорил, а здание Екатеринбургского цирка самое необычное и красивое. Его купол, полусфера – это своеобразная визитная карточка города. А сколько воспоминаний с детства от посещения цирка. Наверное, у каждого горожанина есть одно такое. Да не одно, Кристина, я с тобой полностью согласен. Наш цирк самый лучший.
0: Ну, кстати, сегодня много вы нам написали. Спасибо большое за это. Много классных фоточек. Но дом Севастьянова оказался безоговорочным лидером.
1: Как всегда,
0: среди красивых
1: месте.
0: Зданий, и он действительно возвышается, он прекрасен. И сообщение, которое мы решили отметить как раз про дом Севастьянова, оно пришло к нам от Ольги. Ольга пишет: «Самое красивое здание нашего города – это не строгий небоскреб и не величественный театр, это дом Севастьянова. Тот самый пряничный домик, что стоит у воды. Закройте глаза и представьте. Вечер, вода пруда превращается в черное зеркало, и в нем отражается сказка. Красивые стены, белоснежная лепнина, готические башенки, арки. Смотря на него, не верится, что это Екатеринбург. Купец Севастьянов построил этот дом, чтобы доказать, в суровом уральском городе тоже есть место для безумной, яркой, почти нездешней красоты. Он бросил вызов серости и выиграл. Это здание говорит без слов. Оно наше сердце, спрятанное в камне. Мы живем в самом красивом городе». Ольга, спасибо тебе большое за это поэтическое, практически сообщение, очень трогательное. Получаешь ты сегодня классный приз. Это целая коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. С днем рождения, любимый Екатеринбург! Любим тебя и мороженое!

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Яркий заголовок прямо сейчас на GMFM. Рита, рассказывай.
1: Ярик, признавайся, ты иногда покупаешь одежду в секонд-хендах?
0: Признаюсь, года три не заходил в секонд-хенд, но раньше частенько там бывал, да.
1: Кстати, нашла новость, что зумеры стали покупать одежду в секонд-хендах.
0: Угу.
1: Еще 5 лет назад секонд-хенд выбирали те, кто экономит, и те, кто заботится о природе.
0: Угу.
1: Зумеры перевернули эту логику. Для них это осознанный способ найти то, чего не купишь в масс-маркете ни за какие деньги.
0: Угу.
1: Такой шопинг не просто стал модным, но и удобным. Блогеры, например, выстраивающие свой контент вокруг секонд-хендов, получают в разы больше вовлеченности, чем большинство авторов, рассказывающих про обычный шопинг. Даже звезды теперь открыто говорят, где нашли вещь для образа, хотя раньше стилисты упорно старались скрывать, что находят часто вещи в секонд-хендах.
0: Здесь я с тобой соглашусь. Я лет 15 назад приобрел концертные туфли из настоящей натуральной кожи. До сих пор я им пользуюсь. До сих пор в ходу.
1: Да, как-то для роли в театре мне тоже приобретали в секонд-хенде свадебное платье. Такое огромное, знаешь, ну не знаю, в стиле нулевых или конца 90-х. Вот с вот этим пышным подъюбником. И ничего, хорошее, его потом сдали в химчистку, и оно было просто как новенькое.
0: Ну, здорово, эксклюзивные вещи все-таки в секонд-хендах найти можно.
1: Да.
0: Зумеры молодцы. Это были яркие заголовки на GMFM.
2: Прогноз погоды на GMFM.
1: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. Также к этому часу в Первоуральске плюс 21, в Полевском плюс 23, в Асбесте плюс 20, в Туринске плюс 24 градуса.
2: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
2: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: Где пробки?
1: 10:44 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от Садов до реки Решетка, также от 19 километра до 16. Много машин на автомагистрали, теплоходного проезда до Пехотинцев, на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской, на Халтурина от Технической до Полихинской, на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Затруднено движение на Космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад.
2: 102.5 Джем FM.

0: 10:52 в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Ну что, уже завтра Екатеринбург отмечает День города. Мы готовимся, мы ждем, волнительно, трогательно. Сегодня, кстати, мы говорили про самые красивые здания в Екатеринбурге.
1: Да.
0: Очень много классных локаций вы нам прислали. Некоторые из них я даже не знала, например.
1: Подводная лодка. Вот это
0: да.
1: Вот.
0: Заходи, почитай в нашу группу GMFM ВКонтакте, в наш канал вы также писали, можешь также почитать, отметить для себя что-нибудь новенькое и сходить в новое место.
1: Угу.
0: Также много мероприятий завтра нас ждет. Ты пойдешь куда-нибудь?
1: С удовольствием бы сходил, но, к сожалению, тоже участвую в одном из них.
0: О, ничего себе! Я хочу сходить и вечером. Много чего интересного нашла. Например, нашла, что будет много спортивных мероприятий.
1: Угу.
0: Например, будет Кубок России по парусному спорту. Он пройдет на территории акватории городского пруда. Турнир по падалу и много чего другого. Будет выставка ретро-автомобилей. Среди хедлайнеров и Иракли, Нилетто, Тимати и много других
1: Ой,
0: звезд.
1: Супер. Ну а в историческом сквере по традиции пройдет городская свадьба, затем фестиваль духовых оркестров. Ближе к вечеру финал городского конкурса «Мисс Екатеринбург», но апофеозом всего события станет гала-концерт, посвященный году уральского рока. Выступят Урфин Джюс, Настя Полева, Сергей Бабунец и многие другие.
0: Слушай, как круто! Но на радио GMFM тоже много всего интересного. Диджей Дэн будет, как обычно, передавать твои приветы, поздравления. Поздравление будет ставить для тебя классную музыку. Яна Ефимова тоже подготовила уже свежие истории. Ну и, конечно, в 17:00, как обычно, стартует наше вечернее шоу «Джем без правил». Яна Ефимова, Миша Киселев, как всегда, для тебя.
1: Да, предпраздничный эфир. Ну, а мы с Ритой хотим всех вас поздравить с наступающим днем города!
0: С днем рождения, любимый Екатеринбург!
2: У тебя есть утренняя джемнастика
3: на 102.5 FM.
4: И пусть

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. В Свердловской области снова введен режим беспилотной опасности. Он действует с половины девятого утра. Как сообщил губернатор Денис Паслер, все ответственные службы принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие, бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки, пытаться их перемещать. Обо всех подозрительных объектах сообщать по единому номеру 112. Октябрьский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО Александра Риверука, одного из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Обвиняемый пробудет под стражей до 26 сентября. Сам Риверук просил не отправлять его в СИЗО, так как он единственный кормилец в семье, у него двое детей и жена в декрете. Напомню, известный селекционер Никита Зезин скончался 22 июля, ему было 67 лет, а 27 июля его друг, депутат ЗАГС Собрания Вячеслав Вегнер заявил, что за несколько дней до этого ученого избили. По делу об избиении задержан еще один фигурант, 38-летний житель Екатеринбурга Александр. Меру пресечения ему суд изберет сегодня, сообщает «Новый день». Администрация

0: грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов не делает основанный им мессенджер Telegram автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат Екатерина Кутузова. По ее словам, действующие нормы не запрещают приобретать Telegram премиум и не предусматривают административной или уголовной ответственности за оплату подписки. Напомню, в четверг Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов, начата процедура его объявления в международный розыск. Стилисты перечислили главные модные тренды осени 2026. В первую очередь обозреватели модного портала Who What Wear призвали присмотреться к сумкам из крокодиловой кожи, а также к вещам с принтом, напоминающим гобелены. Кроме того, осенью станут актуальны яркие колготки, а также платья длины макси с баской на талии, укороченные расклешенные брюки. Что касается обуви, в осеннем тренде высокие сапоги и обувь с мешками. Доллар 79.86, евро 90.88.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nashtochka.ru.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.03. На за бортом хорошо. Плюс 21 градус и пасмурно. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, дождь, грозу, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15. Ну а в течение дня 24-26 выше нуля.

Я не так глобально, я про эту неделю. Пролетела, можно сказать, потому что сегодня пятница, всех с последним рабочим, и пусть последние часы пролетят легко на одном дыхании, с позитивом, с улыбочкой и, конечно, с хорошей музыкой. Мари Краймбрери открывает этот час на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся вперед к вечеру пятницы, к выходным. Скоро Полина Гагарина, затем Боб Синклер, а прямо сейчас Артур Пирожков на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
4: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
8: Кружка с квасом.
9: С кефиром вообще-то.
10: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
11: Это «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
12: 235-0905.
0: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Где пробки?
14: 11.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Космонавтов стоит от машиностроителей до фронтовых бригад. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Донбасская Бебель от Никольского переулка до Тватуйская. Московская Челюскинцев от Ленина до Маршала Жукова. Халтурина технически до Полихинская и сложно на ИКАДе. От дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта, от реки Березовка до 16 километра, от Садов до реки Решетка, а также от Березовского тракта до 19 километра.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Павел Деревянко заявил, что его жена строит карьеру самостоятельно. В беседе с журналистами Павел признался, что совершенно не вмешивается в актерскую карьеру супруги Зои Фудс. Дело в том, что многие поклонники звезды действительно считают, что именно с его помощью девушка получает роли. Павел прокомментировал это так. «Я никуда не звоню, ничего не делаю. Единственное, мы дома вместе все разбираем и репетируем». Примечательно, что Зоя попробовала себя в роли актрисы только после встречи с Деревянко. На ее счету более 5 проектов. Как пишет Супер, продвижением Фудс занимается агент Павла. Она берет на себя организационные моменты и направляет актрису на пробы. При этом сам Деревянко никак в этом не участвует. Отмечу, что Зоя Фудс и Павел Деревянко поженились летом прошлого года. Справляется совсем самостоятельно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:27 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом пасмурный плюс 21. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь, гроза, ветер юго-западный. 5-10, порывы при грозе до 15 метров в секунду. Ну а в течение дня 24-26 выше нуля.
1: Реклама.
4: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
4: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Когда тебе что-то говорят и непонятно, можно переспросить. Повторите, пожалуйста, не совсем ясно. А вот когда невербальный язык, а именно язык тела, перетанцуйте, пожалуйста, можно еще дубль, второй, третий, поподробней. Очарован движениями на Алиф Арбен, на Джем ФМ, но в нашем случае должно быть все прозрачно, понятно, ясно. Ну, во-первых, двигаемся вперед к выходным, к завершению всей этой рабочей недели, ну и, конечно, наш движ только с хорошей музыкой. Побольше себе хорошего и такой же пятницы. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Ася Рябкина и Дима Урих, затем Мить Фомин. Но прямо сейчас Вик Дайнека на Джем ФМ.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый день. Силы ПВО минувшей ночью перехватили 371 беспилотник над несколькими регионами России. Об этом сообщили.

0: По факту стрельбы в ребенка на Уралмаше возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в региональном управлении СКР. В рамках расследования установят личность стрелявшего, проведен осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Инцидент произошел вечером 28 июля у бывшей гостиницы «Мадрид» на Машиностроителе. Два 11-летних мальчика кидали камушки в отверстие подвала. В этот момент неизвестный открыл стрельбу по детям. Один ребенок получил ранение. После выстрелов из здания выглянул бородатый мужчина и сказал детям уходить, иначе его напарник выстрелит сильнее. Об этом сообщили родители пострадавшего мальчика, пишет «Коммерсант». Свердловские власти направят более 14 миллионов рублей на реализацию молодежных проектов. Средства из областного бюджета выделят по итогам конкурса. Субсидии получат 45 проектов. Всего в конкурсе было 8 номинаций. Самой многочисленной стала номинация «Деятельность в сфере патриотического воспитания». Поддержку получили 15 организаций. Одним из ключевых нововведений конкурса стала номинация «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей». Она учреждена по инициативе губернатора Дениса Пасля. Первую российскую вакцину от рака кожи до конца этого года получат 20 пациентов. Об этом РИА Новости сообщил академик Российской академии наук, научный руководитель Центра Гамалеи Александр Гинзбург. В апреле первому пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Нео-Онковак». Пациент чувствует себя хорошо, сообщает РИА. Стилисты перечислили главные модные тренды осени 2026. В первую очередь обозреватели модного портала Who What Wear призвали присмотреться к сумкам из крокодиловой кожи, а также к вещам с принтом, напоминающим гобелены. Кроме того, осенью станут актуальны яркие колготки, а также платья длины макси с баской на талии, укороченные расклешенные брюки. Что касается обуви, в осеннем тренде высокие сапоги и обувь с ремешками. Доллар 79.86, евро 90.88.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 12.05 на наших родинах. В центре Екатеринбурга пасмурно и по-прежнему плюс 21. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10. При грозе порывы до 15 метров в секунду. В течение дня 24-26 тепла.

Жизнь не бывает беспременно, это факт, 100%. Татьяна Качук и группа «Майя Мишель», «Ветер меняет направление» на Джем ФМ. А у нас без перемен остановок, обедов, музыка хорошая, в режиме 24/7, и все для тебя. Да, ты не меняй волну 102.5, а если в онлайн-формате на сайте radio.gmfm.ru, оставайся, располагайся. Всем хорошей пятницы, продолжай снабжать музыкой. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Максим, затем наш земляк, не лето. Ну а прямо сейчас One Republic на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога. Запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лето в разгаре, а цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
5: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
6: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделение партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 12.18 в Екатеринбурге, а сервис Яндекс.Карты у себя на страничке рисует те же 3 балла из 10. Московская Челюскинцев стоит от Малышева до маршала Жукова. Трудовая Губакинская проезжая. От Березовского тракта до укромного переулка Космонавтов, от машиностроителей до Турбинной, Халтурина техническая до Полихинская, Бебель от Пехотинцев до Таватуйска. И по-прежнему сложно на ИКАДе. Стоит от дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта, от 16 км до Высоцкого, от Березовского тракта до 19 км и от Садов до реки Решетка. Это все ИКАД.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка растворить.
1: Джем. Джем FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Криштиану Роналду станет продюсером. Звезда футбола попробует себя в роли продюсера сериала, который будет посвящен непростой карьере футбольного агента. Более того, спортсмен даже сыграет эпизодическую роль. Поклонники удивлены таким поворотом событий. Как пишет Супер, Роналду работает над сериалом совместно с режиссером Мэтью Воном, автором таких картин, как «Люди Икс. Первый класс» и «Кингсман». Сериал получил название «День первый». Главную роль в новом проекте сыграет Дэмиан Льюис. Дату выхода сериала на экраны пока что держит в секрете. Как отмечают инсайдеры, в нем примут участие и другие звезды. Напомню, что ранее Криштиану Роналду потерпел поражение на чемпионате мира по футболу. Он настолько близко к сердцу воспринял происходящее, что не смог сдержать слез. Зато теперь открывает для себя что-то новое. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 12.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе «Китайская кухня Шангри-Ла». За бортом по-прежнему плюс 21. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10. При грозе порыв до 15 метров в секунду. В течение дня 24-26 тепла.
0: Реклама.
3: Алло, Шангри-Ла. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
4: Здравствуйте, Селосео.
3: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
4: Если вы не идете в Шангри-Ла, то Шангри-Ла приходит к вам.
5: Доставка китайской еды. Кафе Шангри-Ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: ООО «Сервистор» Екатеринбург. Угарин 119-665-803-54-30.
0: Jam.FM
7: 102.5
0: Jam.FM.
8: Тонут грядовые вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Вот так бьются румынские сердца. Румынская певица Минелли с сердечным набатом, рам-пам-пам на Jam FM. Ну, если что-то твое сердечко сегодня будет бередить, пусть это 100% будет хорошее и приятное. Ну и отличной, легкой пятницы. Двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Мари Краймбрери, затем Клава Кока. Ну, а прямо сейчас море привет, добро на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Штормовое предупреждение объявлено в Екатеринбурге на День города. Как сообщает региональное управление МЧС, 1 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Как и предупреждали синоптики, погода на Урале испортилась с сегодняшнего дня. До этого всю неделю стояла жара до плюс 36 градусов. Ежедневные дожди синоптики обещают вплоть до середины следующей недели, но при этом будет относительно тепло, плюс 20-25 днем по области. Президент США Дональд Трамп заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении украинского конфликта и подтвердил, что два его спецпосланника Джаред Кушнер и Стив Уиткоф в ближайшие дни впервые посетят Киев. Об этом сообщает Financial Times. Трамп также сказал, что не уверен в том, предоставит ли Вашингтон Украине лицензию на производство ракет «Патриот». «Мы хотим, чтобы война Украины и России завершилась. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире», сказал Трамп. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции

0: развития исторического сквера. Там появятся новые арт-объекты, зоны для отдыха и спорта, системы архитектурной подсветки. Центральным элементом проекта может стать иммерсивное светомузыкальное шоу с использованием фонтана, художественной подсветки, исторических зданий и голосового сопровождения. Шоу будет состоять из трех актов, будет посвящено истории Екатеринбурга. Представление расскажет об этапах развития города с 18 до 20 веков. Пока проект на этапе разработки, в следующем году состоятся публичные слушания, пишет «Комсомолка». Нишевый может стать словом года. Это слово в последнее время стало очень распространенным, и оно вполне может претендовать на этот статус. Об этом агентству ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. По ее словам, слово ощущается многими как свежий неологизм, однако в словарях оно есть. Нишевый обозначает то, что рассчитано на узкий круг потребителей. Например, нишевый журнал, проект, продукт, парфюм и так далее. Доллар 79.86, евро 90.88.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 13.05 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурная плюс 21. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10. Порывы при грозе до 15 метров в секунду. Но в течение дня 24-26 тепла.

забирать кто-нибудь будет? Прошу любить и жаловать, Марфа на Jam FM. А в нашем случае пусть побыстрее забирают с работы. Все-таки пятница. Обычно так и должно происходить. Последний рабочий. И в закат вечер выходные. Хорошей, легкой пятнички. Но чтобы время летело быстро, незаметно. Ну, как ты знаешь, это хорошая компания. И отличная музыка. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Юлиан Краулов, затем Мэн Сиса. Прямо сейчас Артика Стенаджимов.

0: Реклама.
1: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
2: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
3: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
4: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт, а в Петровичи Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ. Где пробки?
7: 13.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 3 балла из 10. ЕКАД стоит от 19 км до Высоцкого, от дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта, от 51 км до реки Решетка, от ЕКАД. Трудовая Губахинская, проезжая. От Березовского тракта до Укромного переулка, Донбасская Бебеля, от Никольского переулка до Таватуйской, тормознем на Ленина, от Луначарского до Хохрякова, задержаться придется на Халтурина, от Технической до Апалихинской, Вильгельма до Генина стоит от Академика Сахарова до улицы Краснолесья.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: То есть по полной на все 100%. Сергей Лазарев тут или там, ну а здесь Яна Ефимова приготовила свежие истории, тоже по полной делится, снабжая. Через минутку с небольшим на Jam.fm.
1: Реклама. Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Это Глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Мот рассказал о необычных увлечениях сына. Известно, что маленький сын артиста питает слабость к горловому пению и монгольской музыке. Однако на этом его интерес не ограничивается. Мот рассказал журналистам, что мальчик увлекся историей и заинтересовался крупными историческими фигурами. Артист прокомментировал: ему нравится то, как он понимает силу своего имени. Он заинтересовался царем Соломоном. Потом все это начало перерастать в интерес к другим историческим личностям. Мы изучили от корки до корки Наполеона, потом Цезаря, еще много разных других персонажей. Как пишет Супер, сын Матвея настолько увлечен историей, что даже организовал собственный домашний кружок. Впрочем, родители такие увлечения только поддерживают, ведь это развивает ребенка интеллектуально. Отмечу, что Соломону 8 лет. Такой маленький, а уже такой умненький. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». С бортом пасмурное плюс 22. На завтра, субботу, 1 августа. Синоптики нам пообещали облачную погоду. Возможен дождь, грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 16-19, выше нуля.
11: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
12: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
11: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
12: Возможно, противопоказания. Необходимо.

А у нас лучшее лето. Ну, может быть, не совсем. Вообще для каждого все индивидуально. Но в любом случае лето лучше, чем зима. Да и к тому же сегодня пятница. Вот в связи с этим можешь выйти на связь и рассказать, поделиться эмоциями, пятничным настроением, ну и, конечно, приветами, поздравлениями. Наше общение на GMFM отзовись, порадуй. Ну и к тому же завтра день города, вот сможешь поздравить любимый Екатеринбург. Я в твоем распоряжении. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, welcome. Также группа GMFM ВКонтакте, добро пожаловать. Ну и заходи на сайт radio.gmfm.ru, там тоже можно все оставлять. Как выше говорил, привет, поздравления, хорошее настроение, делись, все буду зачитывать. Ну и, кстати, на сайте тоже все звучит, поэтому где бы ни находился оппонент, оппоненты, друзья, близкие, все обязательно долетит. Расстояние не имеет значения. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Инна и Рихоп, ну а прямо сейчас наш земляк, не лето на GMFM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Найближчий.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. В Свердловской области дан отбой беспилотной опасности. Об этом объявлено в 13.05. Режим угрозы БПЛА длился 4,5 часа. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово на фоне беспилотной опасности сегодня вводились ограничения полетов. ФСБ задержала в Нижегородской области россиянина, завербованного украинскими спецслужбами. Участник признанной в России террористической организации «Артподготовка» собирал сведения о предприятиях ВПК России. Под видом сотрудника транспортной компании он провел разведку стратегических объектов в 7 регионах России, пишет агентство ТАСС. Задержанный выяснял режим охраны объектов, содержание, маркировку, пункты назначения перевозимых военных грузов, а также точные координаты складов хранения взрывчатых веществ. Задержанный помещен под стражу. В Екатеринбурге двое подростков на электросамокате сбили 77-летнюю женщину на тротуаре. Удар был такой силы, что пенсионерка потеряла сознание. Прибывшая скорая забрала ее с множественными травмами. У пострадавшей перелом кисти, разорванная губа, сотрясение. Это только первичный диагноз. Пострадавшей потребовалось 2 операции. Она до сих пор в больнице. Дочь женщины уже написала заявление в полицию. ГАИ проводит проверку. Между тем, власти Екатеринбурга разрабатывают новые ограничения для самокатчиков. Ввести планируют до конца года, пишет «Комсомол».

0: объявлены еще три хедлайнера книжного фестиваля «Красная строка», который пройдет в конце августа в Екатеринбурге. Так, на фестиваль приедет известная писательница, лауреат премии «Большая книга», финалист русского букера «Ясной поляны» и национального бестселлера Марина Степнова, автор книг «Хирург», «Женщины Лазаря», «Безбожный переулок» и «Сад». Ждут в Екатеринбурге и Дмитрия Данилова, писателя, драматурга, известного широкой публике благодаря пьесам «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой». И третий хедлайнер – литературный обозреватель, переводчица Анастасия Завозова. Среди прочего, она перевела такие известные произведения, как «Щегол», «Маленький друг», «Изгои» и «Фигуры света». Доллар сегодня 79,86, евро 90,88.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.04 в Екатеринбурге, в центре города пасмурно и еще потеплело, плюс 23. На завтра, субботу, 1 августа, синоптики нам пообещали облачную погоду, возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду ночью, до плюс 15, завтра днем 16-19, выше нуля.

Все и сразу для любителей 90-х. Компактненько. И желтые тюльпаны, и морозы, и белые розы. Но если вдруг тебе кажется, что чего-то не хватает именно тебе в этой соляночке, то остается...

Только ждать второй вариант. Дим Билан на Jam FM, но я ждать не буду. По порядочку продолжаю ставить хорошую музыку для твоего пятничного летнего настроения. Зовут меня DJ Dan, скоро Елена Терлеева, затем Добро, а прямо сейчас Тейлор Свифт на Jam FM.

0: полюби.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
1: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 14.17 в Екатеринбурге. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАТ по-прежнему стоит от реки Светлая до Новомосковского тракта, от реки Березовка до Высоцкого, от 51-го километра до реки Решетка и от Березовского тракта до 19-го километра. Это ЕКАТ. Трудовая Губахинская проезжая. От Березовского тракта до Укромного переулка, вторая Новосибирская от Умельцев до Палисадной, постоим на Халтурино, Технической до Полихинской, на Патрис Лумумбы, Зенитчиков от Военной до Палисадной.
1: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Jam FM.
9: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Лариса Гузеева спасла собаку, которую оставили на улице. Телеведущая спасла щенка, которого бросили погибать. Новую питомицу артистка назвала милым именем Любочка и с горечью отметила, как жесток мир. Ведь каждый должен быть в ответе за того, кого приручил. Гузеева прокомментировала. Какая-то нелюдь, наигравшись, выбросила эту Любочку на улицу. Человек не может страдать от одиночества, пока столько одиноких животинок бродит по земле. Найдите друг друга, и будет вам счастье и радость. Как пишет Супер, в доме у актрисы собака быстро пришла в чувство. Она с аппетитом ест, бегает и играет. Неизвестно, оставит ли артистка животное себе или найдет ей новых хозяев. Но поклонники безумно гордятся таким добрым поступком. И мы, разумеется, тоже. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 14.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом пасмурное, плюс 23. На завтра, субботу, 1 августа. Синоптики нам пообещали облачную погоду. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15. Завтра днем 16-19 тепла.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: В наличии есть, в смысле, не параллельные, отзывчивый, радостный, кто выходит на связь, но, правда, не из Екатеринбурга, а может быть, из Екатеринбурга. Большой привет всему Арамилю и хорошей пятницы, и нам отдельный привет. От кого, не знаю, за привет спасибо, правильно, что мелочиться, всему Арамилю, ну и всему Березовскому тоже большой привет. И тоже без автографа оба вообще сообщения. Welcome к нам из Арамиля, Березовского. Завтра, я про день завтрашний, все-таки день Екатеринбурга, поэтому много всего запланировано, площадок, выступлений. Приезжайте, тем более суббота. Лучше не придумаешь. Ну а пока хорошей пятницы, ну и выходите на связь, я в вашем распоряжении. Зовут меня диджей Дэн, от зависть пораду на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания. С днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. Здесь снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. В Свердловской области сняли режим беспилотной опасности. Об отмене объявлено в 13 часов. Режим действовал 4,5 часа, сообщила региональная МЧС. Напомню, угроза БПЛА объявляется в регионе второй день подряд. На случай, если в день города объявят режим беспилотной или ракетной опасности, у городских властей есть план. Город готов к такому исходу событий, сказал мэр Алексей Орлов. По его словам, все регламенты согласованы с правоохранительными органами. Во всех общедоступных местах будет информация об укрытиях. Мы готовы к тому, чтобы праздник для жителей Екатеринбурга и гостей прошел в полной безопасности, сказал Алексей Орлов, на которого ссылается Е1. Штормовое предупреждение объявлено в Екатеринбурге на день города. Как сообщает региональное управление МЧС, 1 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Как и предупреждали синоптики, погода на Урале испортилась с сегодняшнего дня. До этого всю неделю стояла жара до плюс 36 градусов. Ежедневные дожди синоптики обещают вплоть до середины следующей недели. Но при этом будет относительно тепло, плюс 20-25 днем по области. 19-летнего хулигана, который напал с ножом на подростка в Верхней Пышме, отправили на 2 месяца в СИЗО. Алексей Южаков останется под стражей до 28 сентября, сообщили в Верхнепышминском горсуде. В Следственном комитете считают, что во время конфликта он ударил парня ножом в грудь. Теперь его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью подростка. Алексею грозит до 10 лет лишения свободы. В Свердловской области подорожал сахар. Доходит до 80 рублей за килограмм. Это традиционно происходит летом в разгар сезона консервирования, поясняют эксперты, на которых ссылается «Комсомольская правда». За неделю также подорожало куриное мясо плюс 3%, и в среднем курица стоит почти 242,5 рубля за килограмм. При этом стали дешевле яйца и овощи, картофель, огурцы. Десяток яиц стоит 89 рублей, сообщает

0: Реклама.
1: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 15.05 на наших родинах. В центре Екатеринбурга плюс 24 и периодически выглядывает солнце. На завтра, в субботу, 1 августа, синоптики нам пообещали преимущественно облачно, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 16-19 выше нуля.

Конечно, время лечит. Единственное, побыстрее бы это происходило, ведь курс исцеления длится у всех по-разному. Группа Биста, Джам ФМ. Ну, в нашем случае все четко. Начало 4-го в Екатеринбурге. Экватор пройден. Пятница. Ха-ха. Еще немножко, и вот вечер пятницы со всеми приятностями. Ну и, конечно, два выходных прям по курсу. Ну, а здесь хорошая музыка в неограниченном количестве. И все-все-все для тебя. Меня зовут Диджи Дэн. Скоро Артик Асти, затем шведская певица Септемба. Прямо сейчас Мот, а не Лорак на Джам ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: На месте. 15.18 в Екатеринбурге. Итак, как сообщается Россия Яндекс.Карты. ЕКО стоит от реки Светлая до Новомосковского тракта, от Березовского тракта до Высоцкого, от реки Сеть до реки Решетка. Березовский тракт, узловая Губахинская, проезжая от Барьерной до Норильской, Артинская, от Книжного переулка до Армавирской, Бебеля Донбасская, от Никольского переулка до Таватуйской. Постоим на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад, на Артинской от Книжного переулка до Космонавтов.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: немножечко нежности из 90-х. Хаммерчик с розовым вечером на Jam FM. Яночка Ефимова со свежими историями через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
4: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: А кружка с квасом.
9: С кефиром вообще-то.
10: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
11: Это Глобус. У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
12: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
14: Телефон рекламной службы Jam FM.
15: 235-0905.
14: 235-0905.
15: Jam FM.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Свежие истории на Jam FM.
18: Привет! Ханна рассказала о важных принципах воспитания детей. Певица поделилась своими взглядами на воспитание деток. Она заявила, что самое главное для родителей – окружать ребенка любовью и делать его счастливым. Она прокомментировала: «Главный принцип воспитания детей – дарить им счастье, дарить им любовь, чтобы они чувствовали, что они максимально любимы». По словам артистки, ребенку важно ощущать, что он растет в самой лучшей семье. По ее мнению, задача родителей – создавать условия, чтобы дети каждый день радовались жизни и получали от нее максимум удовольствия. Напомню, что у Ханны подрастают две дочери. Полностью согласны. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
17: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». В центре города плюс 24. На завтра, субботу, 1 августа, синоптики нам пообещали преимущественно облачно, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 16-19, выше нуля.
17: Реклама.
19: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
20: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

всю теплоту, ну, может быть, не всю, частичку, а в том числе поздравления, творчество будут завтра дарить многие-многие звезды. Нам и Екатеринбургу исполняется нашему любимому 303 годика День города, поэтому планов тебе на завтра приятных, обязательно зонтик, плащевки бери, потому что дождик с грозой нам обещает. Ну, вот так вот, подфартило в кавычках. Ну, а тем не менее, главное, чтобы было хорошее настроение, компания, вот, звезды, много локаций, площадок. В общем, на отлично, на 100% тебе провести день завтрашний. Ну, например, если была погода плюс 35, было бы не совсем комфортно. Но вот если дождик убрать, то вообще будет огонь. А может быть, его и не будет. Но в любом случае, еще раз, планов приятных. Пока отличной пятницы. Двигаемся по последнему рабочему, не просто с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Ваня Дмитриенко, затем Пепл, Дискомашина, группа Хёц. Но прям по курсу Серебкина на Джем ФМ.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Продажу алкоголя в центре Екатеринбурга запрещают уже сегодня, в преддверии Дня города. В некоторых магазинах в центре еще можно купить спиртное, в некоторых уже нет. Например, самозапрет введен в Перекрестке, а также в Алатырье, пишет издание «Новый день». Напомню, дороги в центре перекрывают уже сегодня. Улица Воеводина с раннего утра перешла в пешеходный режим до ночи 2 августа. С 10 вечера и до 4 утра в воскресенье движение транспорта перекроют на отрезках улиц 8 марта и Бориса Ельцина. Также с 22.00 сегодня до 6 часов утра воскресенья закроют участки Репина, Светлореченская и улицы Архангела Михаила. Сегодня на уральских трассах снова запрещено движение тяжелых фур из-за жары. Ограничения действуют с 10 утра до 10 вечера на дорогах Свердловской области, Курганской, Тюменской, Ханты-Мансийского автономного округа. При температуре воздуха плюс 32 градуса и выше тяжелые машины могут повредить асфальт, отметили в пресс-службе МЧС области. По данным Уральского гидромета, жара в регионе постепенно будет спадать. Сегодня по области от 24 до 29 градусов днем, но на востоке до плюс 32. В выходные днем максимум по области до плюс 26 и дожди. Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал, в частности, купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. Тихоокеанское островное государство Науру сменило название на республику Науэра и обвинило об отмене признания Южной Осетии и Абхазии как независимых государств. Заявление опубликовано на странице правительства республики в одной из сетей. Власти Абхазии увидели в решении государства результат беспрецедентного и систематического внешнего давления, цитирует заявление РБК. МИД Грузии приветствовал это решение. Площадь Науэра на острове в Тихом океане составляет чуть более 21 квадратного километра. Население порядка 10 тысяч человек, отмечает РБК. Шведский кинопродюсер и бизнесмен Саймон Афрам подал в суд на Netflix за пропажу копии еще не вышедшего в прокат фильма «Стойкость» с Николасом Кейджем. Иск составляет 105 миллионов долларов, сообщает издание Variety. Компания Афрама в июне предоставила Netflix жесткий диск с копией «Стойкости», чтобы стриминговый сервис принял решение о возможной покупке картины. Но когда представитель бизнесмена собрался забрать диск, Netflix сначала перестал выходить на связь, через неделю сообщил, что фильм был украден, пока картина не оказалось слитой в интернет. А в Netflix заявляют, что, по их мнению, воры руководствовались желанием сдать украденные жесткие диски на металлолом, пишет газета.ру. Официальный доллар 79,86, евро 90 рублей 88 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга плюс 25. На завтра, субботу, 1 августа, синоптики нам пообещали преимущественно облачно, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем 16-19, тепла.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето в разгаре, а цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
6: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Где пробки?
9: 16.18 в Екатеринбурге. Итак, как сообщается РС Яндекс.Карты, Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая стоят от Барьерной до Укромного переулка. Сложно на ИКАДе. От реки Светлая до Новомосковского тракта, от реки Есей до реки Решетка, от реки Березовка до Высоцкого, от 20-го километра до моста через железную дорогу и от Березовского тракта до 20-го километра. Это все ИКАД. Артинская стоит от Нижнего переулка до Армавирской и от Нижнего переулка до Космонавтов и Шевская от Краснофлотцев до Фронтовых бригад.
0: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5. Джим ФМ.
11: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной?

0: 102.5 Джем FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Кэти Холмс поддержала решение дочери отказаться от фамилии Тома Круза. Актриса поддержала решение своей 20-летней дочери Сури официально отказаться от фамилии отца. По словам инсайдеров, актриса не стала вмешиваться в выбор девушки и считает, что она достаточно взрослая, чтобы самостоятельно решать вопросы, касающиеся ее личности. Инсайдеры сообщают, цитирую, «Кэти не удивила решение Сури юридически убрать Круз из своей фамилии, потому что это просто в ее характере. Она всегда была невероятно самостоятельной и уверенной в себе, когда дело касалось принятия собственных решений». Собеседник утверждает, что смена фамилии не стала спонтанным решением. По его словам, Сури постепенно пришла к этому выбору, а Холмс на протяжении всего времени уважала ее позицию. Источник дополнил. Больше всего Кэти хочет, чтобы Сури была счастлива и жила так, как считает это нужным. Действительно, если девушке так комфортно, то почему бы и нет? Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 16.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе «Китайская кухня Шангрила» в центре города плюс 24. На завтра, субботу, 1 августа. Синоптики нам пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночь до плюс 15. Завтра днем 16-19 тепла.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осирестор, Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.

Серебро на Jam FM. Если тебе мало-мало огня, совсем скоро его добавят. Миша Яна, Миш Киселев, Яна Ефимова. Уже в 17.00, да, в следующем часе вечернее шоу «Джем без правил». Как всегда, разные интересности, полезности и в том числе подарки, так как завтра у нас день города, нашего любимого Екатеринбурга. Плюсы жизни, да, в Екатеринбурге. Вот такая тема на вечер сегодняшний, поэтому пиши в комментах. Ну, один большой плюс, не так дорого, как в Москве. Свои варианты, плюсы жизни в Екатеринбурге, плюшки можешь уже прислать сейчас в Макс плюс 7 93 20 20 102.5. Классика, а также из классики это группа Jam FM ВКонтакте. Там появился пост, в комментах пиши, оставляй. Ну и, конечно, автор лучшего сообщения Миш с Яна, Яна с Мишей. Подарец, подарки. Итак, плюсы жизни в Екатеринбурге. Пиши, выходи на связь в 17.00, вечернее шоу «Джем без правил». Хорошего начала вечера пятницы. Меня зовут Диджей Дэн. На подходе елка, затем Елена Темникова. Ну а прямо сейчас Джон Ньюман на Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%. Но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, в Свердловской области нет дефицита автотоплива. Сформирован достаточный запас. Об этом заявил глава управления ФАС региона Дмитрий Шалободов. По его словам, при активном потреблении топлива его хватит на неделю. Цены в среднем выросли не более чем на 5%. Всего в регионе насчитывается 690 заправок, и большинство, 428, независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться. У предпринимателей разные модели поведения в этой ситуации. Кто-то придерживает топливо, кто-то покупает у трейдера по высокой цене, отметил глава ФАС и подчеркнул, что у сельхозпроизводителей топливо есть у всех, пишет «Комсомольская правда». В субботу 1 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы с градом, местами крупным. Шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждает Министерство общественной безопасности со ссылкой на синоптиков. С 31 июля и по 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, а также подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков местности. Жители призывают быть осторожными и в помещениях, и на улице, автомобилистов в пути. В случае ЧС звонить по телефону 112. Между тем, грозовой фронт, который обрушился на Екатеринбург минувшей ночью, повалил деревья на сибирском кладбище. Они упали и на главную аллею, и на некоторые захоронения, пишет Е1, ссылаясь на сообщения и фотографии горожан. В службе городских кладбищ заверили в том, что рабочие уже взялись за расчистку. Но ситуация непростая. Местами нужно привлекать альпинистов, чтобы снять обломки. Восстанавливать разбитые памятники будут индивидуально по обращению граждан. Слово «нишевый» в последние годы стало очень распространенным и даже может стать словом года. Об этом рассказала агентство ТАСС эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. Это слово ощущается как свежий неологизм, однако в словарях оно есть и обозначает то, что рассчитано на узкий круг, например, нишевый журнал, проект, продукт или парфюм. В 2025 году в рамках проекта «Слово государства российского» словами года были признаны рождаемость, лидерство, а также государство цивилизации и интеллект интеллектуальный, а также словосочетание «языковая политика». Решение приняла Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте, пишет газета.ру. Официальный доллар 79,86, евро 90,88.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
5: На завтра, субботу, 1 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 7 минут. Давайте встречать эту пятницу вместе. Ребята, всем добрый вечер. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти два часа мы проведем вместе с тобой. Первый час мы посвятим теме, ну а второй час уже, знаете, объединимся. Все-таки завтра день города. 303 годика уже, можно так назвать?
3: 300 годика, как ты мило сказал.
2: Ну да, ну для города. Если бы там тысячелетие, я бы уже такой...
3: Ну, 303 тоже звучит солидно.
2: Согласен. Безусловно, весомо, однозначно. Ну, и действительно, прекрасный город. Хотим уделить внимание именно этому. Но пока начнем с темы, которая нас с вами сегодня все-таки как-никак, но объединяет точно.
3: Она звучит так. Какие плюсы жизни в Екатеринбурге? Я точно могу сказать...
2: Вот лично
3: вообще,
2: для тебя.
3: Много-много плюсов, но могу выделить один такой самый яркий для меня.
2: Так.
3: Это когда все в шаговой доступности. Я имею в виду сейчас все достаточно... примечательности. Вот, например, мы выходим...
2: Разделила.
3: Достопримечательности. Ну, выходишь вот ты с Ленина 41. Пошел, получается, направо. Да, пошел направо. Ну, даже налево пойдешь. Там Мускомедия, там оперный театр. Пойдешь направо, увидишь дом Севастьянова, исторический сквер, плотинка, там и площадь 1905 года. Там можно и до Гринвича, и до Златоуста дойти, и дальше. Там цирк и так далее.
2: Там еще 3-4 дня и до Москвы дойдешь уже, конечно.
3: Нравится, что все достопримечательности можно посмотреть, ну, вот, в шаговой доступности.
2: А теперь объясню.
3: Далеко ходить не надо.
2: На языке более локальном. Компактность.
3: Да.
2: Екатеринбург действительно славится своей компактностью. Я имею в виду, безусловно, он огромнейший город. Но с точки зрения доступности, действительно, это можно максимально просто все сделать. Я бы тоже, наверное, назвал один из этих плюсов. Для себя лично 100%. Если мы говорим про Москву, то там вот я, ну, давай
3: там
2: так.
3: Все разбросано.
2: На свою профессию, которая вне этой студии, то там можно запланировать только одну встречу, как показывает
3: правило. Пока вот, ты доберешься.
2: Да, у тебя есть одна встреча, все. Ты вот, соответственно, потому что все остальное сжирает. Переезды даже не с точки зрения времени, а именно энергии. В Екатеринбурге вообще смело 3 встречи у меня может быть. Вообще, причем они могут быть в разных городах, разбросаны в разных районах города. Вот мы за компактность этого города, что все емко, четко, без каких-то либо, знаете...
3: Лишних телодвижений.
2: Да, не надо там от одного места до другого там полтора часа по полю ехать. Нет, все красивенько, все здесь. Вот, это наш плюс. Но мы хотим узнать и про ваши, конечно. Кстати, есть несколько вариантов. Первый — это канал. В Максе называется Радио Джем ФМ Екатеринбург. Ну, можешь в личку нам постучать. Плюс 7-932-020-125. А также ВКонтакте все уже висит, поэтому оставляй комментарии там. И лучшему за сегодня мы подарим подарок.
3: Победи!

0: получит набор стильного мерча с символикой Екатеринбурга.
1: Да, ну и вот, собственно, она будет у вас ко дню города, мне кажется, максимально 100%. Мы, как всегда, с Яной легкой белой завистью завидуем тому, кто это заберет. Ну а пока наши музыкальные гости — это Нюша. Где ты? Там я. Нюш, мы в Екатеринбурге. Приезжай. Завтра, кстати, будет праздник.
2: С

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
4: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
5: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: В Екатеринбурге. Итак, самые загруженные магистрали, на коих сообщается Россиянэкс-карты. ЕКАД по-прежнему стоит от поворота к станции Палкин, от реки Решетка, от реки Светлая до Новомосковского тракта, от Березовского тракта до Высоцкого и от 19-го КМ до моста через железную дорогу. Это все ЕКАД. Березовский тракт, Трудовая, Гувахинская, проезжая от Барьерной до Норильской, Белинского, Карла Липнихта, на Тверите, на Долинина, тормознем на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской, также на Вильгельма до Генина, от Академика Сахарова до улицы Краснолесья, на Халтурина, от Технической до Аполихинской.
6: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Jam FM.
9: Барбара Стрейсанд.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 17:21. Пришло время почитать ваши сообщения. Напомним вопрос.
4: Напомним вопрос. Какие плюсы жизни в Екатеринбурге, да, ты для себя можешь отметить? Вот нам Женя написал: «Привет, Миша и Яна, привет!» Я считаю, что огромный плюс... Я считаю, что огромный плюс жизни в Екатеринбурге — это то, что в самом городе есть много мест для развлечений и вечерних прогулок. Это правда. А также доступность поездок на природу в красивые места Урала. Сам родился и вырос на Ямале. В Екатеринбурге уже 3 года и не жалею, что переехал.
3: Ну вот, пожалуйста. Тут как будто бы конкретно есть сравнение. Понимаете, да. Человек видел там, человек видел здесь. У меня на самом деле... Ну ладно, давайте сейчас про вас, мы уже наговорили своем. Викуля нам говорит: «Здравствуйте, Джем FM». Ну, я вот так думаю, наверное, говорит. «Много плюсов. Мой район железнодорожный, невероятно красивый. Вечером люди хорошие, отзывчивые, красивые здания. Улица Вайнера. Вообще, куда ни посмотри, везде только одни плюсы». Согласны, Викусь, согласны.
4: Полностью солидарна. Елена нам пишет: «Добрый день, любимое радио. С одной стороны, жизнь в Екатеринбурге — это жизнь в большом, богатом мегаполисе с доступной инфраструктурой, насыщенной культурной жизнью. С другой, это достаточно тихий небольшой город, где все рядышком. Да, мы с Мишей уже тоже об этом сказали, отметили. Нет бешеной спешки, а чтобы оказаться на природе, не нужно ехать несколько часов». И пишет: «В общем, если бы Екатеринбурга не существовало, то его бы точно стоило придумать».
3: Не, 100%, да. Я вот тут тоже на самом деле максимально согласен, потому что очень много пляжей, на которые мы можем приехать. При этом мы не едем, да?
4: Не
3: там...
4: надо далеко.
3: Да, пару-тройку часов, вот это все локально, доступности здесь, что можно там, Кировский, можно погулять.
4: Доехать.
3: Академ, вообще приехали, в Солнечный, там везде можно погулять.
4: Шардаш,
3: ВИС. Вот, там даже не одно место мы какое-то обозначили, там даже люди в целом, наверное, не уезжают и могут наслаждаться.
4: За один день можно несколько локаций.
3: Да, вот как говорит Филатов и Кэрос, при этом диджей игру вместе с ними, счастье есть, но мы еще хотим напомнить, у нас счастье тоже есть, поэтому пиши свои сообщения и ответь нам на вопрос. Почему же все-таки Екатеринбург? Ну вот какие плюсы?
4: Плюсы жизни.
3: Почему ты любишь его, да, в преддверии дня рождения, который, кстати, пройдет уже завтра. И мы обязательно поговорим с вами про то, чего ожидать, куда можно пойти. Ну а пока давайте легкая музыкальная разминка здесь на Jam FM.

0: кружка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Лето в разгаре. А цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
5: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
6: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
7: Jam без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Jam FM.
9: Jam без правил.
10: 17 часов 30 минут, а значит пришло время поговорить про свежие истории.
11: Люсе Чеботиной нагадали на звездах, что она скоро выйдет замуж.
10: Опа, вот солнце Монако теперь обретет своего получателя витаминчика.
11: В общем, девушка, певица, артистка и просто красавица. Она недавно побывала в одном очень известном шоу, называется «Натальная карта», где вот как раз-таки Олеся Иванченко, это такая астрологиня.
10: И Димочка, да?
11: Да-да-да, и Дима Журавлев. Они там смотрят натальную карту гостей и говорят, вот когда там сдвиги будут в личной жизни.
10: Подожди, она же вопрос какой-то должна задать сначала, нет?
11: Да, я не смотрела этот выпуск, но, может быть, она, кстати, этот вопрос задавала, но ей Олеся посмотрела, сказала, что звезды как бы благоволят выйти замуж в ближайшее время. Чего? Возможно, уже в этом году.
10: Опа!
11: Осталось не так уж много времени, да.
10: А,
11: Олеся сказала, что рядом с Люсей уже надежный такой мужчина, с которым можно построить настоящую...
10: А она ей уже сказала.
11: Крепкую семью. А да, потому что у Люси уже есть мужчина, молодой человек, да, и Люся ни в коем случае не говорит его имя. Говорит, что счастье любит тишину, потому что ее прошлые отношения, они были достаточно медийными, и ничего не вышло, ничего не сложилось, и был очень такой болезненный разрыв.
10: Ну, интересненько. Кто окажется фанатом песни, что у нее большой каблук? Тут,
11: Ну, Клава же Кока скоро выйдет замуж, они же там это тоже подружечки.
10: Ну, мы ждем.
11: Пускай на букет невесты ловят,
10: мы
11: и тогда
10: ждем.
11: Точно выйдет.
10: Да нет, безусловно, это, конечно, все шутки, не более того. Любому человеку желаю, вот, всегда говорю эту фразу, которая у меня присутствует на всех моих мероприятиях, где бы я ни был, ну, подходящих. Что самое главное в жизни все-таки это любовь, и если в вашей жизни нет любви, то обязательно займитесь ее поисками.
11: А можно я нотку перчинки добавлю?
10: Да, давай.
11: Девочки, выйти замуж не напасть. Лишь бы замужем не пропасть. Поэтому, Люся, ты тоже об этом помни, дорогая моя.
10: Я так понимаю, что ты еще журналы где-то выписываешь с этими фразочками. Не, ну да.
11: Так говорила моя бабушка.
10: Посмеяться, не, ну ей верить можно абсолютно. Тут, конечно, посмеяться, не более того. А так, безусловно, желаем им счастья, здоровья.
11: Детишек побольше.
10: Да, все вот этого вот, тебе денюжек, да, в моменте. Да, не более этого. Поэтому, раз нагадали, то что? Ну все.
11: Должно сбыться.
10: Пора, конечно.
11: Верим сейчас, только в хорошее.
10: Сейчас еще где-нибудь на корпоративе будет работать, букет поймает, и все совпало. Но у нас с погодой тоже на Урале пока все совпадает, хотя синоптики говорят обратное. Но давайте прислушаемся к их мнению и решим, так это на самом деле или что-то можно поменять.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
12: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, субботу, 1 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 16-19 выше нуля.
8: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
13: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
8: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
14: Мы будем

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 40 минут. Продолжаем путешествовать по вашим сообщениям. Пробежимся, что интересного вы написали в ответе на вопрос.
3: Плюсы жизни в Екатеринбурге. Сегодня так звучит тема. Нам написал Денис. Он пишет: люблю Екатеринбург, потому что нашел именно здесь свою жену и мать моих детей. Сам родом не отсюда.
2: У нас тут гость Алина. Алина нам пишет: добрый вечер, нахожусь третий день в ЕКБ. А вот есть, кстати, разница. Люди, которые... Да, смотри, есть ли разница, вот сейчас могу спутать, но поправьте меня, если что. Есть разница между тем, как говорят местные жители про ЕКАТ. Местные жители говорят ЕКАТ. А кто приезжает, ну вот кто
3: ЕКБ?
2: Из ЕКБ, да, вот типа такая. Так что, Алина, просветились, надо говорить ЕКАТ. Ну, ЕКБ тоже нормально, но вот кто местные...
3: А есть еще Ёбург.
2: Ну, это что-то между...
3: Я до сих пор это слышу.
2: Это где-то болтающееся в обороте слов, я бы назвал. Поэтому, Алина, рады тебя видеть. Надеюсь, ты останешься завтра на День города и потанцуешь, безусловно, вместе с нами. Вот такая вот история. Двигаемся дальше по вашим сообщениям. Что есть еще?
3: Женя нам пишет. Он до этого тоже писал сообщение. Сейчас дополнить решил. Еще огромный плюс, что зимой температура не опускается до минус 50.
2: Да, зато в это лето побила жара рекорды.
3: Да.
2: Наташа нам говорит: добрый день, родилась в городе Свердловске, живу в Екатеринбурге, сплошные плюсы. Город строится, все вокруг стремительно меняется, и, конечно, к лучшему. На работу еду на метро, огромный плюс, пробок нет. Согласен, еще была бы такая же перпендикулярная ветка, и все, мы просто шагнули бы вперед.
3: От Галины пришло такое коротенькое, но очень такое...
2: Ёмкое
3: сообщение. Очень красивый и самый любимый. Вот, видимо, это относится к плюсам. То, что у нас город красивый, это 100%. Мы буквально сегодня с Мишей по работе прогулялись у ананаса. Так его в народе прозвали, здание РМК. Очень красиво, правда. Везде можно фоткаться, гулять, проводить время. Правда, Екатеринбург, я тебя люблю.
2: Кристина нам тоже говорит ВКонтакте, она написала: для каждого, наверное, это свой какой-то плюс. У нас много университетов, ночь музыки, уральский рок, конструктивизм, фестиваль сценографии. Блин, Кристина, согласна с тобой вообще на 100%. Оля нам говорит: здрасте, а я живу в Питере и ни разу не была в Екатеринбурге, но обязательно приеду. 100%. Оля, мы тебя здесь ждем. Как будешь, обязательно напиши нам сообщение, мы тебе проведем вот эту радиоэкскурсию. Конечно, как мы ее замотивировали из Питера приехать к нам. Поэтому, Оля, welcome, сообщение ты, собственно, знаешь. Все, ребята, 10 минут остается до того, как мы подведем итоги и кому-то подарим мерч Екатеринбурга. Мы его видели, трогали, он красивый, но для вас, ну хотя нет, только для вас, вот так давайте я, ладно, с другим вот этим эмоциональным фоном скажу. Ну а пока давайте займемся музыкой. Вика Дайнеко, стоп, куда же я иду? Вот завтра мы тебя ждем в историческом...
3: На день города.
2: На день города, да.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 55 минут, пришло время подводить итоги. И вот, есть победитель.
3: Есть тот самый человек, который написал нам о плюсах жизни в Екатеринбурге в честь Дня города, который уже будет праздноваться завтра. Да. С нами на связи Женя. Женя, привет.
2: Жень, привет.
4: Да, всем привет.
3: Ну давай, рассказывай плюсы жизни в ЕКБ.
2: Или как нас поправили, сказали, в Йобурге или в Екате. Как тебе? Давай.
4: Да, главное, что не город бесов.
3: Да, на этом спасибо.
2: Давай.
4: Так, ну, проживаю в городе Екатеринбург уже, ну, порядка 3 лет. Переехал в Ямало, там родился и вырос. Вот, самый большой для меня плюс, то, что здесь есть места, куда можно сходить, прогуляться, провести веселое время.
3: Где любишь гулять? Давай сразу вопрос такой.
4: А у нас самое мое любимое место – это набережная, Плотинка. Всегда ходим со своей супругой, слушаем музыку.
2: Ну, Джем FM, естественно.
3: 100%.
4: Джем FM – это стабильно. Утром, вечером, в течение дня.
2: Супер, супер. А есть какое-нибудь место в Екатеринбурге, которое бы ты хотел посетить, но вот пока что-то как-то...
3: Не добрался.
4: Ох, даже прям сразу так и не скажу.
2: Ну, за...
4: Не в самом Екатеринбурге, а музей в Верхней Пышме.
2: Да, нормально, тоже.
3: Технику посмотреть.
2: Ты была?
3: Да, много раз.
2: Жень, 100%.
3: Я же наизусть там все знаю.
2: Выдели время, обязательно отправься туда. Ну, а еще маленький совет, если ты гуляешь вот здесь по Исети, в центре города, загляни в литературный квартальчик. Там необычайно красиво, он работает до 18.00, поэтому можешь заглянуть туда. Ну, а мы тебя еще раз поздравляем и говорим, какие подарки ты сегодня забираешь.
3: Ты получаешь набор стильного мерча с символикой Екатеринбурга. Поэтому мы тебя поздравляем и давай тебя хотим услышать крики радости.
2: Раз, два, три.
3: Обычно все кричат «Ура, ура!»
2: Да? Ну, Жень, ты с Ямала.
3: Как ковбой какой-то.
2: Он же из Ямала приехал. Конечно, у него по-другому. Все, Жень, огромное тебе спасибо. Завтра, естественно, ждем тебя в праздновании Дня города. 303 годика исполняется Екатеринбургу. Ну, а тебе хорошего вечера. Давайте продолжать. Безусловно, мы вместе с вами отправляемся в музыкальную феерию, которую по-другому не назвать, потому что это Джем без правил здесь на Джем FM. Алло!

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый день. Продажу алкоголя в центре Екатеринбурга запрещают уже сегодня, в преддверии Дня города. В некоторых магазинах в центре еще можно купить спиртное, в некоторых уже нет. Например, самозапрет введен в Перекрестке, а также в Алатырье, пишет издание «Новый день». Напомню, дороги в центре перекрывают уже сегодня. Улица Воеводина с раннего утра перешла в пешеходный режим до ночи 2 августа. С 10 вечера и до 4 утра в воскресенье движение транспорта перекроют на отрезках улиц 8 марта и Бориса Ельцина. Также с 22.00 сегодня до 6 часов утра воскресенья закроют участки Репина, Светлореченская и улицы Архангела Михаила. Сегодня на уральских трассах снова запрещено движение тяжелых фур из-за жары. Ограничения действуют с 10 утра до 10 вечера на дорогах Свердловской области, Курганской, Тюменской, Ханты-Мансийского автономного округа. При температуре воздуха плюс 32 градуса и выше тяжелые машины могут повредить асфальт, отметили в пресс-службе МЧС области. По данным уральского гидромета, жара в регионе постепенно будет спадать. Сегодня по области от 24 до 29 градусов днем, но на востоке до плюс 32. В выходные днем максимум по области до плюс 26 и дожди. Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал в частности купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. Тихоокеанское островное государство Науру сменило название на республику Науэра и обвинило об отмене признания Южной Осетии и Абхазии как независимых государств. Заявление опубликовано на странице правительства республики в одной из сетей. Власти Абхазии увидели в решении государства результат беспрецедентного и систематического внешнего давления, цитирует заявление РБК. МИД Грузии приветствовал это решение. Площадь Науэра на острове в Тихом океане составляет чуть более 21 квадратного километра. Население порядка 10 тысяч человек, отмечает РБК. Шведский кинопродюсер и бизнесмен Саймон Афрам подал в суд на Netflix за пропажу копии еще не вышедшего в прокат фильма «Стойкость» с Николасом Кейджем. Иск составляет 105 миллионов долларов, сообщает издание Variety. Компания Афрама в июне предоставила Netflix жесткий диск с копией «Стойкости», чтобы стриминговый сервис принял решение о возможной покупке картины. Но когда представитель бизнесмена собрался забрать диск, Netflix сначала перестал выходить на связь, через неделю сообщил, что фильм был украден, пока картина не оказалось слитой в интернет, а в Netflix заявляют, что, по их мнению, воры руководствовались желанием сдать украденные жесткие диски на металлолом, пишет газета.ру. Официальный доллар 79,86, евро 90 рублей 88 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На завтра, субботу, 1 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15. Завтра днем 16-19 выше нуля.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.FM.
4: Jam без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: Вот и время пришло. Давайте поговорим про день города в Екатеринбурге, ура! Который будет у нас... Шутя так, на сохранёнке.
3: Ура! Я где-то там отдалённо.
2: Да. Хотя, с другой стороны, может, ты кричала громко, просто вот отошла от микрофона метра на три. Ребята, напомню, два прекрасных человека встречаются с вами этот вечер. Меня зовут Миша Киселёв.
3: Меня Яна Ефимова.
2: А теперь хотим поговорить с вами о том, что будет завтра. Да, день города. На самом деле, мы такие... А успеем ли вообще? Ну, постараемся.
3: Очень много всего.
2: Да, просто
3: и
2: колоссально.
3: Завтра, кстати, первый день последнего месяца лета. Вот так вот грустно сразу становится. Но нужно ловить вот эти вот нотки, летние денечки. Поэтому, во-первых, я выделила для себя несколько таких интересных, как мне кажется, событий.
2: Давай.
3: Завтра пройдет турнир по падалу на площади 1905 года. Это ныне очень популярный спорт.
2: Уже бесплатно не зарегистрироваться туда. То есть раньше, да, там был бесплатно, можно как бы было зарегистрироваться, подать заявку, и тебя... Ну, тебя, там, твоего напарника.
3: Вот это лето на площади проект.
2: Да.
3: А туда уже можно... за денежку.
2: Все, уже да. Ну, то есть можно было подать заявочку и как бы попасть, но уже все, уже вот эти все слоты, они закрыты.
3: Ну, давай я все равно про него расскажу, вдруг кто
2: захочет... Нет, я про бесплатно говорю.
3: А, про бесплатно.
2: Конечно, да. Вот, за деньги, да.
3: Вот, а тут речь про бесплатное как раз-таки вот идет. Там вам выдадут все, что нужно. Ракетки, мячи, кто не знает, сквош — это такая смесь большого и малого тенниса. И сквош, точнее, падл. Вот, и для событий установят там специальные безопасные корты. И, кстати, если вы новичок в этом деле, можно будет прийти... научиться, вам объяснят все правила, любители тоже могут прийти, и категория профи будет соревноваться между собой. Вот такая вот интересная спортивная активность. А еще я для себя выделила конкурс пожарных в парке Маяковского.
2: Это что такое?
3: Там будет, во-первых, техника, вот эти все пожарные машины. Можно будет прийти с детьми, посмотреть, пофоткаться тоже. В день города в парке проведут осмотр, конкурс профессионального мастерства под названием «Лучший караул пожарно-спасательного подразделения Свердловской области».
2: Ну, то есть они сами между собой? И как бы еще и можно
3: команды,
2: просто, да?
3: Да, там будут команды, они будут выполнять боевое вот это вот развертывание, ликвидировать условно там, ну, пожар, скажем так, и отрабатывать спасение пострадавших. Вот так вот. Такое целое шоу там состоится, и можно будет в нем поучаствовать. Вход бесплатный, разумеется.
2: Вот это хорошо. Вот эта фраза
3: бесплатно
2: в конце.
3: Бесплатно мы любим.
2: Да, ну давайте, конечно. Потому что сэкономил что?
3: Заработал.
2: Безусловно. И мы в том числе вместе с вами.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Solaris по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Solaris уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: Вот они, самые загруженные магистрали, о коих на данный момент сообщается Россия Яндекс.Карты. Трудовая, Гувасинская, проезжая от Березовского тракта до Норильского. По-прежнему проблемы на ИКАДе. На реке Светлая до Новомосковского тракта, от поворота станции Палкина до реки Решетка, от Березовского тракта до Высоцкого, от реки Березовка до Березовского тракта. ИКАД. 8 марта от Шварца до Арийского переулка. Задержаться придется на Халтурина, от Технической до Аполитинской, на Малышево от Маймщеберика до Горького, на Шевской, от остановки Шевская до промышленной.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Продолжаем наше путешествие по городу и даем некоторые советы, куда можно отправиться и чем заняться уже завтра, 1 августа 2026 года. Потому что Екатеринбург празднует свой день рождения. 303 года! О-хо-хо!
3: О-хо-хо! Так да. Это засмеялся.
2: Как
3: Санта-Клаус, какой-нибудь Дедушка Мороз.
2: Угу.
3: Я хочу рассказать про, наверное, одно из самых долгожданных завтрашних событий. Это так получилось, что совпало фестиваль РМК, Энергия РМК, точнее, и наш День города. И вот все вместе это объединили.
2: Круто,
3: да, масштабное событие, одно из самых, как я уже сказала, долгожданных. Фестиваль откроется церемонией у новой скульптурной композиции собор Михаила, а дальше на нескольких площадках пройдут соревнования по баскетболу 3 на 3, мини-футболу, единоборствам, падалу, самокатному спорту, там на BMX-ах будут гонять тоже, на этих велосипедах.
2: Я мечтал всегда ездить на BMX, но у меня как-то вот, меня судьба связала со скейтом.
3: Со скейтом? Ты катаешься на скейте?
2: У меня в машине в багажнике скейт.
3: Даже не знала.
2: Да.
3: Ты что, вот я... Новый факт
2: я такой,
3: жизни Михаила
2: знаете,
3: Киселева.
2: Как скажу, я спортик на хот-доге. Вот так.
3: Кстати, что самое интересное, как мне кажется, ну ладно, не самое, тут все интересно.
2: Я тоже пытался как-то выделить.
3: Хотела сказать, мальчикам
2: вариант.
3: Будет интересно, потом поняла, что и девочкам тоже может быть. Отдельную зону посвятят автомобилям.
2: О.
3: Тут покажут технику, которая участвовала в легендарных ралли Дакар и Шелковый путь. В распоряжении деток будут игровые пространства, роллер-зоны и другие развлечения. Но такая вишенка на тортике, изюминка, это, конечно, выступление на главной сцене на этой площадке. Не лето идти, мать.
2: Кстати, им предшествовать будет танцевальный чемпионат, который будет тоже в 18:00. Вот смотрите, что касаемо выступления хедлайнеров, тут мы
3: времени не знаем.
2: Затрудняемся да, ответить, но знаем, безусловно, что стартанет это все в 19:00. И там все, там, потому что ведущий будет СТ.
3: ведущим
2: да,
3: будет?
2: Да, ведущий вечера СТ, и его супруга Ассоль будет.
3: Еще и супруга.
2: Да, они будут два, и он, конечно. Вот, а потом там у нас и Нилетто, и Тимати, и Камаро.
3: Нилетто вообще и... хорошо примут.
2: Вон Амур. Ну, конечно, да. Да, я думаю, всех, безусловно. Ну, Тимати тоже. Не сходи с ума.
3: Не жалей ни о чем, глупые. В общем, запуск зрителей будет организован со стороны ТРЦ «Радуга Парк» и ТРЦ «Мега». Так что вот возьмите себе на заметку.
2: Заходите, да, в моменте. Поэтому приглашаем всех посетить, ребята, но все-таки, давайте тоже будем честны перед собой, все посетить невозможно.
3: Выберите что-то одно.
2: Да. Поэтому постройте для себя, мы, конечно, пытаемся дать какую-то вам информацию, но ее так много, мы берем, знаете, самые жирненькие такие предложения и, естественно, проговариваем все вам. Но мы делаем все возможное.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ровно середина часа, значит, пришло время свежих историй.
3: Ой, я тут такую новость нашла, тут ну-ка. Снова это все обсуждаю.
2: Можно я пока ты не начала? Что? Меня вообще бомбит. Ты знаешь фильм «Один дома»?
3: Да.
2: Маколей Калкин.
3: Да.
2: Короче, пошли слухи. Ну, просто свежая история потом. Пошли слухи, и уже как бы снимают вместе с ним
3: продолжение,
2: да. Но там казус будет случаться в том, что сам вот Маколей Калкин...
3: Грабитель
2: остановил. Не-не-не, он отец. То есть он уже отец, и он в доме, и получается, что его ребенок будет сражаться с ним.
3: Продолжение истории Макалистеров.
2: Да, там такая юмористическая зарисовка будет, что как будто бы его ребенок как бы вот устраивает ловушки для своего отца. То есть для самого вот Маколея. И я такой... Очень круто.
3: Ну, сомнительная опять история.
2: Не, ну смотри, это как бы...
3: продолжение или нет?
2: Вопрос риторический. То есть, по сути, картина-то уже как бы другая. То есть, вот когда был «Один дома», ну, первая часть, супер круто.
3: Вторая.
2: «Один дома 2» вообще бомба.
3: А третья там вообще уже другое все.
2: Да, но оно уже все другое. Тут вообще не надо с этим сравнивать, но тут как бы немного другая история. То есть, концепция остается, что этот парень вырос, и уже как бы продолжение, да. То есть, это не то, что «Один дома 3», там, знаешь, 4. Как будто бы это такой легкий сиквел пошел. Ну, ладно, я так отступил,
3: да,
2: давайте.
3: Да, пошла моя свежая история одним местом.
2: Давай, не, я просто...
3: Миша уже свое все рассказал.
2: Сегодня прочитал, такой, думаю, блин, по-любому надо знать.
3: А, в общем, сейчас перемещаемся из мира кино в мир шоу-бизнеса, российского шоу-бизнеса. В общем, тут что в сети обсуждают. Иду Галич, знаешь, да?
2: Да-да-да.
3: Иду Галич, да.
2: Да-да-да.
3: Она недавно вышла замуж, мы тут недавно обсуждали то, что там за 560 тысяч рублей Оксана Самойлова купила торт на ее свадьбе, первый
2: да,
3: кусочек.
2: Видели.
3: А здесь новая деталь всплыла на поверхность.
2: Со свадьбы.
3: Да. Оказывается, кольцо вот это вот для жениха Олега Ледовича, он не сам он купил, то есть там, ну, не они вместе даже, а купила мама Иды для него кольцо. Представляешь, жениху купила кольцо обручальное мама невесты. За свои деньги.
2: Так.
3: И сама выбрала дизайн, вот это вот все, сама подобрала. Ему осталось только примерить. И что сейчас в сети обсуждают? Как-то это странно, молодожены обычно вместе как-то должны, либо мужчина это должен покупать. Но, как выяснилось...
2: А что, есть какая-то конкретная, закон какой-то
3: ну,
2: есть?
3: Ну, в основном так пишут. И, как выяснилось, в семье Ида это настоящая традиция, когда именно мама невесты
2: вообще
3: покупает кольцо жениху. Тогда брак будет крепким.
2: Стоп, а у нее какой он по счету?
3: У Иды второй...
2: Мы ни на что не намекаем, но, наверное, там мама не выбирала.
3: А может, по акции было?
2: Да, может, мама не выбирала. Не, вообще, если честно, если у вас хорошие взаимоотношения, вы крепкие, теплые, любящие, вообще не вижу в этом проблемы. То есть, если в какой-то момент жизни... Ну, давай так, у меня в семье устрой не такой, и если бы мама Ксюши, ну, моей супруги, выбирала бы мне кольцо, вот конкретно в нашей конституции жизни, это было бы странно.
3: Ну, так и здесь тоже странно люди пишут, что как-то так не делается, не по-людски.
2: Не-не, мы не в такой тесной связи. То есть я их там люблю, ценю и все такое, но как бы мы не в тесной. Я никогда... Это не теща, вот. Это просто хорошая там женщина.
3: Родители
2: люблю. Да, родители как бы жены. Но просто, ну, так как-то сложилось, что я все сам. Ну, не знаю.
3: А кольца ты тоже сам покупал, либо с Ксюшей?
2: Не, мы сходили вдвоем, выбрали. Но мы хотели просто так. Если в какой-то момент она бы сказала, давай, это было бы странно для меня, потому что я такой, как-то мы так раньше не общались плотно, что вот вы
3: выбираете. Ну, здесь вышло так, что Олег сам купил Идочке, а теща купила Олегу.
2: Не, и может, она ему такая, может, я тебе выберу? А он такой, пожалуйста.
3: Так она на свои деньги купила
2: да
3: еще.
2: Да, пожалуйста. Да, ну вот там 3700, вот, пожалуйста, какие вопросы-то? Это если бы она там продала квартиру и так. Ну, в общем, я не осуждаю, честно. Если у них хорошие взаимоотношения, вообще никаких
3: проблем.
2: Если
3: в семье такая традиция, они в нее верят, да пожалуйста.
2: Да.
3: Как хотите, так и делайте.
2: Конечно.
3: Лишь бы счастливы были. Совет да любовь.
2: Да, да, да. Ну, если вдруг потеряете, ничего страшного. Вот я сказал, 3700 там по акции по-любому можно отхватить. Ну, вот, мы в общем за. Мы, в общем, за любовь и за хорошую погоду. А какая она будет, узнаем прямо сейчас.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня» «Шангрила». На завтра, субботу, 1 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали... Преимущественно облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до +15, завтра днем 16-19 тепла.
1: Реклама.
0: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
0: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита!

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Давайте отправимся дальше. Мы такие, знаете, две Даши-путешественницы.
3: Даши?
2: Ну, Даша путешественница,
3: не Миша, да? Миша, я знаю.
2: Ну вот, мы как вот, да. Мы путешественники, в общем, городские такие, куда сходить, чего поделать. Уже сказали, что энергия
3: РМК. А у кого из нас $100, у кого безлимитная карта, давай так.
2: У меня, походу, $100, да. Мы рассказали про энергию РМК, что у нас будут еще в некоторых локациях и местах. Теперь отправляемся, я так понимаю, в парк
3: Маяковского. Мой любимый, да.
2: Он любил, потому что он рядышком у тебя.
3: Ну да, рядышком с ним живу. И что такое?
2: Ну, не
3: все абсолютно под боком.
2: Согласен, так тоже верно.
3: Там стартует марафон джаза, ну, где вообще можно окунуться в эту субкультуру, как я уже просто хочу сказать. Для меломанов города тоже будет много активности. В течение дня будет работать несколько сцен и пространств под открытым небом. Вот помимо этого джаз-фестиваля, там, кстати, еще будут поэтические слэмы, танцевальные мастер-классы. Там будет работать книжный клуб. Там можно будет послушать стихотворения. Там обычно традиционно всегда это читают. Кино лето, там будет работать площадка, покажут советские мультфильмы, ленты, «Мышь джаза», «Август раш», «Птицы и Рэй», «Ретро-аллея» будет, это площадка для красочной ярмарки. Можно будет там себе какие-то сувенирчики
2: ко
3: дню города прикупить.
2: Вообще, мне нравятся такие штучки разные, да, которые... Единственное, что меня напрягает, что вот в обычный день ты покупаешь чуть дешевле, чем вот в этот день.
3: А как ты хотел? Там плюс 200 рублей минимум.
2: Ну надо же как-то, да, за все. Я тут недавно, у меня было мероприятие, я купил брошь из бисера. И я думал, что она будет... Она размером, чтобы ты понимала, 5 на 7 сантиметров. Она стоит 1400 рублей.
3: Нормально.
2: 5 на 7.
3: Ручная работа.
2: Ну... И что?
3: Ну, ты же купил в итоге.
2: Ну, мне надо было, да, я просто по-любому не мог выкрутиться.
3: А вечером там действие переместится в парке Маяковского в летний театр, где состоится большой концерт, там хедлайнеров тоже будет куча, на любой вкус и цвет, и диджеи, и всякие артисты, и всякие тоже шоу. В общем, идите, начало 18:00. А еще хочется отдельно отметить, что к нам приезжает Иракли. Он лично поздравит Екатеринбург с днем рождения, выступит в Гринвиче на фудмаркете истории, и там исполнится все свои хиты в 16:00 начало.
2: Поэтому, если вы, естественно, любите эту историю, то что? Во-во-во-во, чума, можно, да, отправиться туда. Но что мне нравится еще в парке Маяковского, такое легкое отступление, там с 10 утра до 9 часов вечера, то есть с 10 до 21:00, будет школа безопасного вождения самокатов рядом с вокзалом детской железной дороги. Я считаю, это вообще большой...
3: Это вообще актуально для нашего города.
2: 100%. Причем я сначала такой подумал...
3: А это детская?
2: Нет, будет рядом с детской железной дорогой. То есть, а школа безопасного вождения самоката, именно, я думаю, что, ну, знаешь, вот глядя на то, как взрослые едут на самокате, я бы лучше для взрослых сначала сделал.
3: На самокатах как раз взрослые-то и катаются по городу.
2: Да, ну дети тоже, но они хотя бы в сопровождении, да, этих взрослых, поэтому я думаю, если вы окажетесь там в этот период времени, обязательно загляните, 100%, мы вот с тобой, куда далеко ходить, мы 3 дня назад ходили записывать с Яной видео, и вот здесь у главпочтамба просто девочка врезалась в бортик, и мы такие,
3: так жалко ее стало.
2: Да, безусловно. А вот мы бы знали о том, что будет школа безопасного вождения.
3: Мы бы ее туда отправили.
2: Конечно, мы бы ее сами записали даже в этот момент.
3: Отвели.
2: Да, кстати, так было бы гораздо, мне кажется, физически безопаснее для нее. Ну что, вот еще несколько мест вам накидали. Ну а через 10 минут под финал этого часа мы вам все-таки пробежимся по времени именно из исторического сквера. То есть, ну такой, давайте назовем это площадка, место силы. Ну вот где, откуда начинается нулевой мир. Меридиан Екатеринбурга, вот там мы расскажем, в общем, что, куда, почем.
3: От А до Я.
2: Да, от А до Я. То есть от, ну, да, кстати, лучше не скажешь.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Понимаем, что запомнить, скорее всего, невозможно, но нам помогают разные порталы, где вы можете познакомиться с программой, которая нас ждет с вами завтра, и она начинается, ну давайте так, начинается в 11 часов утра.
3: Самое утро.
2: Да, ну уже какие-то движухи, уже, собственно, главное, очень, давайте мы закопаем, как вот даже пачку сосисок можете закопать, для того, чтобы на следующий день не пошел дождь. Итак, начнем. С 11.00 до 17.00 пройдет фестиваль-экскурсия «Кто мы?». Я вчера говорил о том, где мы, куда мы и откуда, но пусть эта надпись красуется там, где она есть. Mm-hmm. Это такое, знаете, образовательное городское событие, связанное с экскурсионной программой и прогулком по праздничным площадкам. Кстати, экскурсии бесплатные. Тут главное записаться. Вот это как
3: сегодня
2: бы важно.
3: Уже нужно записаться. 100%,
2: да.
3: Завтра попасть.
2: Не откладывайте. Опять же, вот сейчас плохую идею подкину, но все же. Вы лучше запишитесь, и вдруг не получится. Зато когда получится...
3: Знаете, что у вас там место есть.
2: Кстати, также с 11 до 19.00 будет пространство «Горожане». Узнать актуальное расписание и зарегистрироваться можно в сообществе.
3: Мы вчера об этом говорили.
2: Заходите туда, да, действительно интересная экскурсия. Мы постарались здесь немножко разобраться, но все получилось так. Едем дальше. В 12.00-18.00 археологические раскопки. Екатеринбург глазами археолога. Тут, наверное, для детей и взрослым будет интересно. В 12.30 лекция «Кто, когда и зачем придумал праздновать день рождения Екатеринбурга». Ну, мне кажется, мы должны в это, безусловно, знать. Так, поехали. Экскурсии. Что у нас еще? В 13.00 будет экскурсия вниз по течению от Каменного до Царского с научным сотрудником МИЕ Екатеринбургского Екатерины Калужниковой. Но тут нужна регистрация. Да, тут, конечно, надо.
3: Это все активности от Музея истории Екатеринбурга.
2: Да. Дальше. 13.00. Спектакль «День, месяц, года». Вот есть такой от Молодежного народного театра «Игра». Также экскурсия с видом на Маяковский, от Плотинки до Мельковки. Потом будет в 14.00 турнир «Городские легенды». В 15.00 стендап «Неизвестный Екатеринбург». 5 молодых историков рассказывали шокирующие факты о городе, а зрители будут выбирать лучшего.
3: Стендап с долей шутки получается.
2: Да, 100% вообще классная штука.
3: Вот это я хотела бы послушать.
2: Я экскурсии, кстати, такие есть, мы все никак не можем заглянуть. Угу. Дальше. У нас 16.00. Это игра «Музыкальный морской бой». Вместо координат песни про Екатеринбург и уральский характер. Ну, дальше у нас будет 12.30. Также официальная церемония открытия. В 12.30 традиционная городская свадьба. Там порядка 20 пар поборются за первое место. А подарок-то какой? Свадебное путешествие.
3: А
2: вот это, кстати, не разглашаю. Ну, там просто сумма. То есть там как бы сумму...
3: Вот вы летите куда хотите.
2: Да, летите куда хотите, да. В 14.00 фестиваль духовых оркестров. Программа из известных рок-хитов. Ну, безусловно, как не на Урале это делать. Да, в симфонической обработке. И вот, начинаем уже такую вечернюю программу. В 18.30 финал конкурса «Мисс Екатеринбург 2026».
3: Ну, я, как девочка настоящая, буду за этим следить, если даже лично там...
2: У тебя есть какие-то любимки?
3: Фаворитки нет. Но, честно, вот приз в этом году классный.
2: Какой?
3: Я сейчас посмотрела.
2: А я всегда, вот у меня есть, у меня знакомая победительница того или прошлых лет, она говорила о том, что там просто миллиард сертификатов везде.
3: Да, ну, может быть, это сопутствующее что-то. Но главный приз от спонсоров.
2: Да-да-да.
3: А главный приз — это все-таки поездка в Китай на Международную неделю моды.
2: Круто, круто вообще. Даже мы рады были бы такому подарку.
3: Я бы с удовольствием. Мисс Екатеринбург, если ты сегодня вот выиграешь, я с тобой могу составить тебе компанию.
2: Я с тобой могу.
3: И Миша тоже.
2: 100%. Ну, мне не разрешат.
3: Забери нас с собой.
2: Меня Ксюха не отпустит.
3: Будем
2: а так,
3: вести эфир из
2: Китая. Опять же, она поймет.
3: Она поймет.
2: 100% согласен. Ну и, в общем, 20.30 гала-концерт в честь года уральского рока. Там у нас Сергей Бабунец любимый, Настя Полю, Урфин Джус и другие. Поэтому мы идем, наслаждаемся и там, соответственно, получаем удовольствие.
3: А самое-то главное, ты не сказал, после концерта это салют праздничный нас ждет. Да, поэтому обязательно он будет с 22.30 до 22.45 на акватории. Поэтому обязательно приходите, делайте фоточки классные в соцсети, и продлится, вот как я уже сказала, целых 15 минут будет время.
2: А вот мы всегда, я когда веду мероприятие в этот день, когда День города, и
3: когда-нибудь... Ты никогда не видишь эти салюты.
2: Я вижу эти салюты, и я, наоборот, людям на мероприятии говорю, а теперь для вас салют.
3: Спешл.
2: Ну и весь город тоже, соответственно, посмотрит. В общем, дорогой наш любимый Екатеринбург, мы поздравляем тебя, как всегда, с днем рождения. рождения, тебе исполнилось 303 года, ты необычайно прекрасный.
3: Оставайся таким же и дальше, только еще больше развивайся.
2: Конечно, и мы тебе обязательно в этом поможем, по крайней мере, своим словом точно. Кстати, про нас. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно!

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Похищенные в Таиланде россияне, брат и сестра убиты. В этом сознались задержанные подозреваемые, лидеры преступного синдиката. Они указали на место, где спрятали тела 22-летней девушки и ее 17-летнего брата. Туда направлены следователи и криминалисты, сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на тайскую прессу. Предварительно мотивом преступления могла стать попытка завладеть мотоциклом россиян. Незадолго до похищения девушке казалось, что кто-то следит за ее телефоном. Семья переехала в Таиланд несколько лет назад из Тюмени. В посольстве России пообещали помочь матери, юноше и девушке. Также там надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание для виновных. Финляндия вслед за Италией потребовала временно исключить Испанию из Шенгена. Глава МВД Мари Рантанен заявила, что испанская сторона не справляется с обеспечением безопасности на внешних границах Шенгена. Это приводит к неконтролируемому притоку нелегальных мигрантов. Ранее о том же заявила премьер Италии Джорджа Мелони. Поводом стало резкое увеличение потока нелегалов в испанский анклав Сеута. Предварительно на его территорию проникло около 40 тысяч марокканцев, пишет «Москва-24». В Екатеринбурге две пассажирки подрались в автобусе. Инцидент случился на маршруте 81 у остановки ТРЦ «Гринвич». Одна из пассажирок села на место справа от водителя, бывшего места кондуктора. Он попросил ее освободить его, так как ремень безопасности не работает. Женщина же стала снимать водителя на телефон. Тогда тот остановил автобус, и несколько минут транспорт стоял на месте. Одна из пассажирок не выдержала, вступила в перепалку с женщиной с телефоном, затем и вовсе забрала его и выбросила в открытое окно на асфальт. Завязалась драка, которую женщины продолжили на улице. Автобус уехал. В мэрии Екатеринбурга сообщили порталу Е1, что разберутся в этой ситуации. Сын Свердловского губернатора Денис Паслер-младший подписал контракт с канадским хоккейным клубом. Он покинет Россию для выступлений в сезоне 2026-27 в команде Medicine Hat Tigers. Клуб выступает в западной хоккейной лиге. Контракт предусматривает спортивное развитие игрока и образовательную поддержку. 18-летнего защитника выбрали на драфте канадской хоккейной лиги 2026 года. Ранее Паслер выступал в российских и североамериканских юниорских соревнованиях, отмечает портал 66. Редакторы австралийской версии мужского журнала Men's Health назвали звезд старше 80 самыми идеальными фигурами. Рейтинг опубликован на сайте издания. Лидером стал голливудский актер Харрисон Форд, которому 84 года. Также в пятерке 80-летняя Сильвестра Сталлоне, также 80-летняя звезда «Охотников за привидениями», темнокожий актер Эрни Хадсон. Замыкают пятерку музыканты Мик Джаггер, которому 83, и Пол Маккартни, которому в июне исполнилось 84 года, пишет Лента.ру. Официальный доллар 79,86, евро 90,88.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
5: На завтра, субботу, 1 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15. Завтра днем 16-19 выше нуля.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много тысяч.

чуть-чуть лирики. Больше и не надо. А Настя Димбилан на Jam FM, эпилог, а у нас вечерок. И не просто вечер пятницы. Планов тебе приятных, настроение отличнейшего. С меня классная, хорошая музыка, это как минимум. Зовут DJ Dan. Скоро Томас Эвергрин, еще раньше Бахти Туркен. Ну а прямо сейчас Сергей Лазарев на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
4: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Jam FM.
0: Новинка на Jam FM.
7: Сивиль и Артики Асти. Бриллиант.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Мот рассказала о необычных увлечениях сына. Известно, что маленький сын артиста питает слабость к горловому пению и монгольской музыке. Однако на этом его интерес не ограничивается. Мот рассказал журналистам, что мальчик увлекся историей и заинтересовался крупными историческими фигурами. Артист прокомментировал: ему нравится то, как он понимает силу своего имени. Он заинтересовался царем Соломоном. Потом все это начало перерастать в интерес к другим историческим личностям. Мы изучили от корки до корки Наполеона, потом Цезаря, еще много разных других персонажей. Как пишет Супер, сын Матвея настолько увлечен историей, что даже организовал собственный домашний кружок. Впрочем, родители такие увлечения только поддерживают, ведь это развивает ребенка интеллектуально. Отмечу, что Соломону 8 лет. Такой маленький, а уже такой умненький. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, субботу, 1 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 16-19 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже преимущественно облачно. Возможен дождь, гроза и до плюс 19.
1: Реклама.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. В Екатеринбург сегодня вернулись так называемые пятничные пробки, пишет Я1. Водители застряли в многокилометровой пробке на ИКАДе. Заторы сразу в нескольких частях кольцевой дороги. Так, один затор начинается от Чусовского тракта, идет до Новомосковского. Где-то в этом промежутке случилось ДТП, сообщают очевидцы. С другой стороны, ситуация осложняется дорожными работами. Идет реконструкция ИКАДа между 10 и 22 километрами. Там новая схема движения. Участок кольцевой от Тюменского до Ижевского тракта расширяют до 6 полос. Вблизи Березовского строители ведут дорожные работы, там тоже пробка. Между тем, перекрытие дорог в Екатеринбурге, связанное с празднованием Дня города, начали уже сегодня. С раннего утра улица Воеводина в центре города перешла в пешеходный режим от Малышева до Ленина до ночи воскресенья 2 августа. Сегодня в 10 вечера и до 4 утра воскресенья движение транспорта перекроют на отрезках 8 марта и Бориса Ельцина в центре города, а также на участках Репина от Зоологической до Светлореченской, на Светлореченской от Репина до Объездной. С 10 вечера сегодняшнего дня и до конца празднования также будет перекрыто движение на улице Архангела Михаила. Завтра перекрытия будут масштабными. Так, Ленина перекроют от Московской до Карла Липникта, а также прилегающие к Ленина улицы, в том числе Хохрякова и Толмачева, и другие. Схемы перекрытия есть на городских порталах, в том числе Е1. В Свердловской области подорожал сахар, доходит до 80 рублей за килограмм. Это традиционно происходит летом, в разгар сезона консервирования, поясняют эксперты, на которых ссылается «Комсомольская правда» Екатеринбург. За неделю также подорожало куриное мясо, прибавило 3%. В среднем курица стоит сейчас почти 242,5 рубля за килограмм. Ну, стали дешевле яйца, овощи, картофель, огурцы. Десятки яиц, например, стоят 89 рублей в среднем. Фильм «Человек-паук. Новый день» опередил по сборам самую кассовую картину киновселенной Марвел «Мстители». Об этом сообщает «Голливуд Репортер». По предварительным данным, «Человек-паук» заработал 70 миллионов долларов за премьерный день проката в США. Это лучший старт в истории, даже несмотря на отсутствие IMAX-сеансов, отмечает агентство. До этого лучшие сборы в первый день были у «Мстителей». Финал – 60 миллионов долларов. Загадочные шифровки радио «Судного дня» вызвали большую обеспокоенность на Западе. На этой неделе станция передала ряд таинственных кодовых сигналов, в том числе слова «монархист», «взяточница», «мотель», «боязливость». Печально известная радиостанция ожила, выпустив леденящую душу поток загадочных кодовых слов, пишет британский таблоид «The Sun», цитирует его «Вечерняя Москва». Военная радиостанция функционирует более 50 лет. Обычный эфир состоит из белого шума и жужжания, но периодически в период обострения международной обстановки в эфире появляются таинственные послания, над расшифровкой которых думают во всем мире, отмечает издание. Официальный доллар 79,86, евро 90,88.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, субботу, 1 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15. Завтра днем 16-19 выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Лариса Гузеева спасла собаку, которую оставили на улице. Телеведущая спасла щенка, которого бросили погибать. Новую питомицу артистка назвала милым именем Любочка. И с горечью отметила, как жесток мир. Ведь каждый должен быть в ответе за того, кого приручил. Гузеева прокомментировала. Какая-то нелюдь, наигравшись, выбросила эту Любочку на улицу. Человек не может страдать от одиночества, пока столько одиноких животинок бродит по земле. Найдите друг друга, и будет вам счастье и радость. Как пишет Супер, в доме у актрисы собака быстро пришла в чувство. Она с аппетитом ест, бегает и играет. Неизвестно, оставит ли артистка животное себе или найдет ей новых хозяев. Но поклонники безумно гордятся таким добрым поступком. И мы, разумеется, тоже. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, субботу, 1 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 16-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Дринское известие, тоже облачно, возможен дождь с грозой до плюс 19.
0: Реклама.
3: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
4: Здравствуйте, Селосею.
3: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
4: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
0: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
5: Осер и Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, субботу, 1 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 16-19 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринский ревде тоже преимущественно облачно. Возможен дождь, гроза и до плюс 19.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Ханна рассказала о важных принципах воспитания детей. Певица поделилась своими взглядами на воспитание деток. Она заявила, что самое главное для родителей – окружать ребенка любовью и делать его счастливым. Она прокомментировала: «Главный принцип воспитания детей – дарить им счастье, дарить им любовь, чтобы они чувствовали, что они максимально любимы». По словам артистки, ребенку важно ощущать, что он растет в самой лучшей семье. По ее мнению, задача родителей – создавать условия, чтобы дети каждый день радовались жизни и получали от нее максимум удовольствия. Напомню, что у Ханны подрастают две дочери. Полностью согласны. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: www.radiojamfm.ru.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, в субботу, 1 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 16-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринское, Звесте тоже облачно, возможен дождь с грозой, до плюс 19.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Огранд 106-784-754-56-55.
2: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Джем FM. 102.5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Джем FM.
4: Привет! Кэти Холмс поддержала решение дочери отказаться от фамилии Тома Круза. Актриса поддержала решение своей 20-летней дочери Сури официально отказаться от фамилии отца. По словам инсайдеров, актриса не стала вмешиваться в выбор девушки и считает, что она достаточно взрослая, чтобы самостоятельно решать вопросы, касающиеся ее личности. Инсайдеры сообщают, цитирую, «Кэти не удивила решение Сури юридически убрать Круз из своей фамилии, потому что это просто в ее характере. Она всегда была невероятно самостоятельной и уверенной в себе, когда дело касалось принятия собственных решений». Собеседник утверждает, что смена фамилии не стала спонтанным решением. По его словам, Сури постепенно пришла к этому выбору, а Холмс на протяжении всего времени уважала ее позицию. Источник дополнил. Больше всего Кэти хочет, чтобы Сури была счастлива и жила так, как считает это нужным. Действительно, если девушке так комфортно, то почему бы и нет? Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, субботу, 1 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 16-19 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

пока котики, моя пармотики, я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Звезды падают.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и с

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я о нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Два и пять. Джем FM.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя, ты небо.

Ask you the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.

0: 102.5 Jam FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
3: Jam.